Какие выводы мы можем сделать, прослушивая прекрасную песню группы «Комбинация»? Во-первых, не стоит никуда ходить с малознакомыми людьми, не стоит также доверять их словам. Ну и, конечно же, друзья, помимо всего прочего, нужны какие-то подкрепления фактически вот этим красивым словам, правда же? 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше ансамбль «Цветы», Бритни Спирс и Рики Повери на Ретро-ФМ.

Да, прекрасно. Хоть и не Маргарита, я, но очень хорошо помню, как все это было, как появилась эта песня, причем изначально в исполнении Сергея Минаева, середина 80-х, и только потом по стране зазвучал голос Валерия Леонтьева, исполняющего эту песню. Маргарита, звучала она, конечно, иначе, и тот, и другой исполнитель хороши по-своему. 3:42 в столице, дальше «Тако», дуэт Сергея и Татьяны Никитиных и «Стинг» на «Ретро-ФМ».

0: весели, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для

0: не будем кривить душой и говорить, что счастье не в миллионах, но все-таки более и наиболее часто счастливым себя ощущает человек, который просыпается в хорошем настроении. И для этого уже готово средство «Утренний экспресс», друзья. Приглашаю всех к поездке в доброе и бодрое утро. Давайте, рассаживайтесь.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе снова обойдется без дождей. Продолжит дуть умеренный западный ветер, к вечеру он немного ослабнет. Давление подрастет, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, но не слишком теплым. Воздух сегодня прогреется в Петербурге не больше, чем до плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа. Самое время отправиться в путь. Утренний экспресс начинается.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: 4 часа и 5 минут, таково точное столичное предутреннее время, я бы так вот даже его назвал. И хочу вас поприветствовать, друзья, меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс отправляется в путь. Первая станция — гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди, помните это. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы, сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы, не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы, прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

раз уж зашла речь о реальности, иллюзиях и фантазии, то, друзья, обрисую немножечко ситуацию и перспективы, что будем делать в пути исследования утреннего экспресса. Никаких иллюзий, ну, фантазии немножечко для того, чтобы не скучно было, а реальность такова. Гороскоп уже пролистали, на пути у нас станция «Ежедневник». Совсем скоро, а начиная со следующего часа, будем делиться друг с другом позитивом, радовать друг друга, рассказывать что-нибудь хорошее, о планах хороших, или о достижениях, или просто о событиях, которые произошли. И автору самого позитивного сообщения в качестве подарка от Retro.fm отправится, что? Правильно, тостер, для того, чтобы завтракать было вкуснее. Это же тоже позитив, правда? Ну, поехали.

0: Да уж, конечно, некоторые любят погорячее, а некоторые любят пообстоятельнее, поосновательнее. 4.30 в столице, ежедневник на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 6 мая, год 2026. В этот день, в 1932 году, родился Александр Белявский, актер театра и кино, мастер озвучивания, народный артист России. В его копилке непохожие друг на друга персонажи, роли более чем в 100 кинофильмах и телесериалах. «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Кабачок 13 стульев», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Место встречи изменить нельзя», «Бригада» и многие другие. Александра Белявского знали и любили зрители нескольких поколений. Сегодня день рождения отмечает авиационная пилотажная группа «Стрижи». Впервые эскадрилья выступила под этим названием 35 лет назад, 6 мая 1991 года. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов по всему миру. Все полеты они выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса. 6 мая в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Работы по строительству начались в декабре 1987 года, и спустя 7 лет интенсивных работ он был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Одно из величайших строений 20 века, тоннель, соединивший континентальную Европу и островную Великобританию, долгое время удерживал звание самого протяженного в мире. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

ну с ума сходить, конечно, по-разному можно, и жизнь, она хороша в своем безумии и великолепии, но утро все-таки надо начинать спокойнее как-то, размереннее. Проснулся, умылся, зарядку сделал, на пробежку вышел, ну или на прогулку, а дальше уже все остальные утренние дела. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4 часа 42 минуты, дальше Рики Повери, Мишель Дель Пеш и «Секрет».

0: Это вот чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, друзья, очень в тему, потому что утренний экспресс вызывает прямые ассоциации с чем? С мчащимся, конечно же, паровозом, поездом. Вперед к доброму утру. 4 часа и 55 минут в столице. Всем желаю доброго пробуждения. Ну, оно уже, собственно, состоялось, но пусть доброта нарастает, хорошо? И настроение тоже только улучшается под музыку, звучащую здесь на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе снова обойдется без дождей. Продолжит дуть умеренный западный ветер, к вечеру он немного ослабнет. Давление подрастет, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, но не слишком теплым. Воздух сегодня прогреется в Петербурге не больше, чем до плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ладно, чего там делиться в утреннем экспрессе, мест хватит на всех и подружкам, и друзьям. Евгений Осин на Ретро FM, 5 часов и 6 минут, меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, поехали!
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали, поехали в лес за орехами. Ну и гороскоп заодно почитаем. 6 мая на календаре, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберитесь терпения. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они тоже люди. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы, сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы, не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите формулировки. Стрельцы, прислушайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: На самокате по двору это тоже, конечно, позитивно, если не мешать окружающим. Друзья, но настало время делиться позитивом с теми, кто рядом с вами, а поскольку мы с вами имеем дело с радио, а радио это прежде всего очень большие расстояния, так вот, можно делиться позитивом и с теми, кто находится на очень большом расстоянии от вас, то есть буквально со всей страной и даже дальше. То есть рубрика «Позитив» предполагает, что вы будете присылать, друзья, ваши сообщения, в которых будете писать «Как здорово!», что вы, ну, для начала вы проснулись, а потом уже делиться планами, рассказывать о своих каких-то достижениях или просто интересных позитивных событиях. Обязательно делайте это, указывайте свои имена, а также фамилии, города и телефоны для того, чтобы тостер, тот самый подарок от Ретро-ФМ, который вознаградит автора самого позитивного сообщения, смог отправиться без проблем к своему обладателю. Присылайте сообщение на наш канал в Максе и на смс-ки тоже присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и еще раз напомню, подписывайтесь, пожалуйста. Поехали.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот кто-то письма пишет, песни поет, а кто-то ведет дневники и даже более того, ежедневники. 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 6 мая, год 2026, среда. Юбилей, 65 лет, сегодня отмечает актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Клуни. Всемирная популярность пришла к нему после выходов телесериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета». Сейчас за его плечами роли более чем в 100 кинолентах, премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта». Джордж Клуни также показал себя как бизнесмен и общественный деятель. В свое время журнал «Тайм» внес его в сотню влиятельнейших людей планеты. Позже актер и вовсе возглавил список самых состоятельных знаменитостей. День рождения сегодня также отмечает советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, тренер Вячеслав Старшинов, певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев, французский актер театра и кино, сценарист, кинопродюсер Кристиан Клавье. 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа. Карьеру врача-психиатра Зигмунд Фрейд начал в психиатрической клинике Вены, где за годы врачебной практики поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии. Его идеи оказали значительное влияние на развитие вопросов психотерапии, а имя стало почти нарицательным. По народному календарю с этого дня начинались активные полевые работы, следили за приметами. Теплая погода в этот день означала, что лето придет скоро и будет устойчивым. Дождливый день предвещал обилие трав, алый красочный закат предвещал ненастье уже на следующий день. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван. Поздравляем всех!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, а уже началось поступление позитивных новостей, позитивных сообщений. Некто под ником Резеда пишет: «Привет, Ретро-ФМ, у меня отличная новость. Это отпуск, ура! Мои поздравления. Куда бы вы ни отправились и как бы вас ни звали, на самом деле, поздравляю. Отпуск — это здорово». Таня пишет: «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Пишу из Иркутска. У нас погода супер солнечная. Делаю уроки и слушаю радио». О, у нас и школьники слушают. Здорово. Так, Елена пишет: «А я еще и не ложилась». О, вот я тоже, между прочим. Так, Ольга: «Добрейшее утро. Сегодня в Челябинске такое ласковое солнышко с утра. Вроде бы ничего необычного не случилось. Как всегда, едем на работу, но настроение отличное. Хочется петь и танцевать. Просто так». Интересно, Ольга, как вы это будете делать в машине? Вы в автомобиле едете, да? Главное, водителю по рукам не бейте, не отвлекайте его от дороги. Так, сегодня хочу передать привет любимому Ретро-ФМ и пожелать всем хорошего настроения, несмотря на то, что в Новосибирске идет дождь. Но, как известно, у природы нет плохой погоды. Хочу передать привет моей жене Арсеновой. Люблю. Ренат пишет и всем желает позитива.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Когда понимаешь, что все хорошо, когда вот она перед тобой, любовь всей твоей жизни, никуда не убегает, не надо никуда мчаться, сломя голову, чтобы ее спасти, чтобы ее предостеречь, найти в конце концов. Тогда, да, действительно, все хорошо, поешь неторопливые красивые песенки и наслаждаешься жизнью. Всем этого желаю, друзья. Всем желаю вот именно так и начинать утро. 5.56 в столице, это Фиби Кейтс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
4: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе снова обойдется без дождей. Продолжит дуть умеренный западный ветер, к вечеру он немного ослабнет. Давление подрастет, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, но не слишком теплым. Воздух сегодня прогреется в Петербурге не больше, чем до плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Проснулись, улыбнулись, впрыгнули в утренний экспресс. 6 утра в столице. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: утро, оно еще и бодрое утро, друзья, бодрое в физическом смысле этого слова. То есть человек проснулся и сразу понял, что, где, почему и, главное, зачем он будет делать. Джо Кокер на Ретро FM, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, это «Утренний экспресс». Предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 мая, среда. Будьте собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи. Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение. Тельцы, и учителя, и авторитеты могут ошибаться. Они же все-таки люди. Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору. Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения. Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче. Девы, сегодня вы сможете справиться с трудностями, если будете следовать плану. Весы, не верьте предчувствиям, лучше спросите напрямую, так сказать, в лоб. Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы. Стрельцы, прислушивайтесь к своему финансовому чутью, однако проверяйте надежность своих идей. Козероги, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет. Водолеи. Неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы. Ну и рыбы. Утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: 6.15 в столице и вновь рубрика «Позитив» в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Елена пишет: «За эту волшебную ночь в Ульяновске, пока я жду с дальней дороги самого лучшего мужчины моей мечты, мужа Сергея Шелухина, домой, я сотворила целую коллекцию своих интерьерных куколок. Любимый, я тебя жду. Щи наварила, твоя Аленка. Всем доброй дороги под музыку Ретро-ФМ». Вот видите, человек не просто так переживает, а делает это еще, как это называют, господи, я уже забыл это слово, но с результатом. Так, пишет Лаки Баланель: «Доброе утро, страна, всем позитива и хорошего дня». Друзья, я вас прошу, вы подписывайтесь, пожалуйста, нормальными человеческими именами, хорошо? А еще лучше указывайте фамилии, телефон и город, потому что... Тостер, вот, по псевдониму, по нику он не дойдет, а связаться с вами порой бывает достаточно сложно. Так, Александр Дмитриев пишет: «Ретро FM, здравствуйте, сегодня у меня день рождения, сегодня пойдем в парк». Александр из Тюмени похвастался вот таким вот планом. Отличный план, кстати, Александр.
0: Всем добра, позитив на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Менсе. Не на пауза, не... Менопауза. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. В течение 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: уже время завтрака, между прочим, очень раннего, ну, скажем так, первого завтрака. Наталья Ветлицкая на Retro FM в 6 часов и 30 минут. Давайте-ка, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 6 число 5 месяца 2026 года. Среда. Сегодня отмечается день герба и флага Москвы. Началась эта традиция в 2005 году. Дата выбрана не случайно, поскольку 6 мая – это день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который с давних времен считается небесным покровителем Москвы. Его изображение на флаге и геральдическом щите символизирует торжество добра над злом и подтверждает статус Москвы как победительницы всех недругов, пытавшихся ее покорить. Алый фон главных символик столицы отождествляет смелость, отвагу и самоотверженность. Всех москвичей поздравляем с праздником! 6 мая 1922 года в Москве родился Владимир Этуш, советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР. Творческая судьба Этуша – прекрасное подтверждение знаменитой фразы Станиславского о том, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Среди самых знаменитых ролей, заслуженно ставших визитной карточкой Владимира Этуша, помимо товарища Саахова в «Кавказской пленнице», роль стоматолога Шпака в еще одной комедии «Гайдая Иван Васильевич меняет профессию» и неподражаемый Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино» Леонида Нечаева. Сегодня отмечается День напитков. Появился он в США, а первые упоминания о нем приходится на 1921 год. Хороший напиток может зарядить энергией, может сделать долгую скучную трапезу интересной и быстрой. Он может подружить двух незнакомцев, может сделать вечеринку более веселой. День напитков – хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым, полезным и вкусным рецептом, приготовить свой самый любимый напиток и насладиться им в хорошей компании, ну или наедине с собой. А еще сегодня отмечается День медсестер, Всемирный день хищных растений, День без домашних заданий и День встречи с белым рыцарем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

0: позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Как же я люблю эту песню группы Блонди. Все, отправляю тостер Дебора Харри в качестве моего личного респекта. Шутка. Так, друзья, читаю еще несколько сообщений, которые пришли сегодня в рубрику «Позитив» в нашем утреннем экспрессе. И по итогам, да, отправляется тостер. Доброе утро, Ретро-ФМ. Мы, как всегда, в это время завтракаем под любимую музыку нашего любимого Ретро-ФМ. Муж делает завтрак, я кормлю собачку маленькую. Ее зовут Ника. Каждый день на позитиве. Всем хорошего дня и настроения из Севастополя от Ксении, я так понимаю. Маруся пишет: доброе утро всем. Совсем недавно, ну как недавно, позавчера отметила свой юбилей 5-0. Ресторан с друзьями отложила в сторону, а поехала в деревню к родителям поддержать моих родненьких мамулю и папулю, к производителям, так сказать. Когда еще представится возможность всем побыть в кругу семьи, как в детстве. Приехал брат один без семьи, приехала сестра. Так мило посидели, вкусно поели, вспоминали, как жили, как чудили. Вот, действительно, семейные встречи, они для этого и нужны. Марина пишет: ура, доброе утро, наконец-то потеплело, закончился дождь, можно заняться фитнесом на огороде. Ха-ха-ха, Марина из Лермонтова, да вы шутница, знаете толк в развлечениях. Так, пишет Ольга: привет, мне сегодня 40 лет исполнилось, на работе сказали покушать тортик, и чтоб духу моего не было. Привет из Севастополя тоже. Смотрите, какой у нас сегодня позитивный Севастополь-то, а? Так, добрый день, любимая Ретро ФМ, пишет Ирина. Слушаю вас на работе, и каждая песня как билет в юность. Спасибо за атмосферу. Хочу передать привет своим коллегам из 4-й поликлиники. Они тоже вас слушают. Даже умудрились выиграть соковыжималку. Хочу пожелать всем отличного настроения. Пусть этот день будет таким же светлым, как ваши хиты. Привет из Красноярска, передает нам Полухина Ирина. Так, друзья, что еще? Еще вот есть сообщение. Погода хмурая, серая, а горожане готовятся к празднику. Чистят, подметают и моют остановки. А еще распускаются тюльпанчики и нарциссики. Так красиво и мило и позитивно. Всем здоровья, любви, мира и добра желает Светлана Сахалина. Огромное спасибо, друзья, вам за все сообщения, которые вы прислали сегодня в рубрику «Позитив». Тостер отправится, знаете куда? Отправится он Александру, который сегодня отмечает день рождения. Александру из Тюмени, то есть в далекую Тюмень. Я понимаю, что Сахалин еще дальше, но в Тюмень сегодня отправится тостер. Александру, который отмечает день рождения, отправится в парк вместе с тостером. Александр, с днем рождения, мои поздравления, выходите на связь.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Но вот тут товарищ лирический герой не планирует прощаться, а я, Андрей Мореев, все-таки попрощаюсь, друзья. Слаб человек, не могу оставаться дольше. Встретимся уже на выходных. 6.56, нет, 10.05 в столице. Я оставляю вас в надежных руках утреннего шоу «Первая смена». Саша и Рита уже здесь. Скоро скажут вам доброго утра. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте, друзья.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе снова обойдется без дождей. Продолжит дуть умеренный западный ветер, к вечеру он немного ослабнет. Давление подрастет, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, но не слишком теплым. Воздух сегодня прогреется в Петербурге не больше, чем до плюс 9, плюс 11 градусов.
3: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: бодрейшие среды от первой смены. Давайте новость послушаем. Вадим Рипман тут. Как тут? Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в многоквартирном жилом доме в дагестанском Хасавюрте произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Вступил в силу режим тишины со стороны Украины, о котором говорил Владимир Зеленский. Напомню, Россия в соответствии с решением Верховного главнокомандующего объявила о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В Минобороны России рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Ранее, напомню, Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины, начиная с полуночи 6 мая, и что с этого часа ВСУ будут действовать зеркально. Дональд Трамп заявил, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет ненадолго приостановлен, чтобы оценить возможности доработки и подписания соглашения с Ираном. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты, а сама она завершена. Несколько дней назад Трамп заявлял, что Штаты будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе. Президент США назвал это операцией «Свобода» и гуманитарной миссией по спасению моряков, страдающих от нехватки продовольствия и прочих сложностей. Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны. В акции принимают участие глава дипломатической миссии России в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, а также китайский посол в Токио и дипломаты из других стран. Ну и последнее. 73-летняя жительница Курска выдала себя за 29-летнюю женщину на сайте знакомств. И теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. Женщина зарегистрировалась в приложении, но вместо своих фото разместила снимки молодой соседки, которая, кстати, об этом не знала. На объявление откликнулся 41-летний мужчина, между ними завязалась переписка. Когда же поклонник попросил прислать интимное фото, пенсионерка скачала из интернета подходящий кадр, как сообщается, и отправила его мужчине. Обман раскрылся, снимок попал в руки правоохранителей. Пенсионерке предъявлено обвинение в незаконном распространении материалов для взрослых и грозит до 6 лет лишения свободы. Еще назову курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты восьмого. Доброе утро.
1: Доброе, немножко.
0: Ну, такое сразу тревожное, немножко тревожное, да. Так что, ребятки, поосторожнее с сайтами знакомств. Вот это вот твое поздравление ведущих Retro FM в нашей группе в переписке. Да, вот ты все-таки тоже поаккуратнее, Рит, наверное, почистить историю.
1: Попробую, получится, если.
0: Да, поздравление, конечно, было приятное, вот, но все-таки надо быть аккуратнее в современное время. Обратный отчет у нас будет совсем скоро. Сиси Кетч в начале часа. Ой, да все как мы любим. Погнали!
2: Первая смена на Retro FM.

0: гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, ребята, сегодня 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
3: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
2: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
3: Близнецы, обсуждение страха воспринимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
2: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
3: Львы, возможно. Да, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
2: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
3: Весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
2: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте тексты и смягчите фразы.
3: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на денежки, однако проверяйте надежность своих идей.
2: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
3: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
2: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
3: А давно такого не было, что в 7.07 мы желание загадывали еще и в среду, которая пятница маленькая. Ну, давайте сделаем.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: столице 7.13. Саша, Арита, все на местах, все добрались. Добрались хорошо, комфортно, считаю. Сегодня
1: да,
0: хорошая дорога была.
1: Хороший водитель с утра приехал. Значит, машинку подогнал, я ему там 5 баллов поставил.
0: Но ожидание было, конечно, больше 3 минут.
1: Если честно,
2: это так,
1: да.
2: К слову, да, вот сегодня совершенно случайно, но первый раз в жизни мы добирались вместе.
1: Да, хороший водитель. В наших личных группках вот да. Уже выложили видео, как мы едем.
2: Вот эти разговорчики, да?
1: Сложно, сложно. Обычно я всегда сажусь и говорю, простите, пожалуйста, я всегда
2: тишина
1: извиняюсь.
2: Тишина, да, хочется.
1: Говорю, можно немножечко выключить музыку, ну и в солнечных очках сплю. А тут пришлось разговаривать. Еще и коллег
2: слушать. А еще к нам иногда, да, Мариев присоединялся.
1: Да, да, да.
2: Любимый ретро-ФМ. Типа,
1: хорошая песня, да.
2: Вот такая у нас дорога была с 6 до 7. А у вас? Да. Ладно, у тебя еще 4.
1: А что мы обсуждали? А я расскажу. 7.14 на данный момент. Мы обычно рассказываем что-нибудь про завтрак, потому что многие завтракают. А сейчас, ну, я убью сразу двух зайцев. И про относительно завтрак, и про тепло, которое,
2: ну,
1: в Москве.
2: Ну, давай, охотница, двойной выстрел, давай.
1: Итак, пиво теперь официально работает как SPF-крем.
2: Да, у тебя аж голос задрожал на слово «пиво», которое вредит вашему здоровью.
1: Точно.
2: Хорошо.
1: Но лицу не факт.
2: Ага.
1: Короче, побочные продукты пивоварения с хмелем блокируют вот эти ультрафиолетовые лучи и защищают кожу от ожогов. В эксперименте добавление хмеля подняло защиту обычного крема, значит, с 30 до, внимание, 175 SPF. Это что такое? Дайте мне SPF 175, пожалуйста. Плюс снизило воспаление и ускорило восстановление кожи. В общем, химики уже смотрят на хмель, как на особу для не очень дорогих солнцезащитных средств.
2: В принципе, раньше, чем там, кефир,

0: таком, да, ряженым,
1: пантеровым. Но это после,
0: там,
1: это после, если обгорел,
0: да. А здесь сразу выходишь, полил себя тогда, вот, так, вот тебя, затылочка прям, чтобы все стекало, да. И потом, хоп, ты, в безопасности.
1: Смотришь на человека, который на улице пивом поливаешь, ты такой, так он просто за здоровьем следит,
0: Михаил,
1: за кожей.
0: Ну что ж ты продукт переводишь? Ничего ты не понимаешь.
1: Смотри, какая нежная.
2: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, знаете, что еще 6 мая, ну, я не знаю, отмечают или чему следует? Это день без домашних заданий. Вообще, домашнее задание — словосочетание, которое немножечко так сразу начинает
2: нервно
1: волновать.
2: Очень, да.
1: Да-да-да. Вот говорят вообще, что когда-то это педагог придумал домашку как наказание для своих учеников. Ну, как-то так понравилось, знаешь, так пошло.
2: Педагогу?
1: Стало традицией, да-да, смотри, ой, мои сразу успевать лучше стали. Угу. И началось. Да, но, наверное, тоже зависит от того, сколько домашних заданий, да, насколько много, какие они бывают. Бывают творческие. Вот, например, есть история, как в Европе задали собрать мешок мусора в парке и прислать фото подтверждение, то есть селфи сделать.
2: Это классно. Мусором.
1: Современно, ну и, в общем, полезно, да, для всех. Либо задание для дегустатора. Вот учитель химии, когда задал испечь торт, ну и описать все химические процессы, которые происходили в духовке. И потом обязательное поедание, лабораторная
2: Прикольно.
1: Работа. Вот здесь бы я тоже, да, присоединился. Да, ну
2: Обычно
1: или...
2: Обычно бывают домашние задания, знаешь, когда у нас были на труде, давай, как
1: правило. Да, на трудах.
2: На трудах, да. И за меня всегда это делали, потому что так вышло, что, ну вот как родился человечек, сказали, о, так он у вас, она криворукенькая, она не готовит, не шить не будет.
1: Я почти услышал слово сколиоз у тебя в речи.
2: Да, и вот мне там, знаешь, когда давали на трудах, какое-то что-то вышивать. Вот мне бабушка, значит, делала, что-то она там шила мне, сейчас, что девочки шили? В общем, это все шила бабушка. Если готовить, тут мама подключалась. А если листья собирать, тут уже это я могу. Тут руки выворачиваются. В общем, домашнее задание — слово такое нервное.
1: Да, но если какое-то прикольное придумать домашнее задание, возможно, оно будет даже вдохновляющим.
2: Да.
1: Вот давайте сегодня попробуем придумать себе действительно вот такое светлое и вдохновляющее домашнее задание, ну, которое, по крайней мере, больше пользы принесет. Не знаю, отдыхать
2: побольше,
1: дольше.
2: Побольше, высыпаться.
1: Да, не нервничать. Разобрать балкон, может быть. Но это тоже всегда такой кайф, когда вот уже все сделано.
2: Да.
1: Ты заходишь, чистота, дышится легко.
2: Убраться
1: и выглядит
2: в квартире,
1: красиво. Конечно, да-да-да. До чего руки не доходят, да? Вот есть такое дело, когда ты все время откладываешь, и даже не понимаешь, насколько ты будешь счастлив, когда ты это сделаешь.
2: Резину поменять наверняка кто-то еще не успел.
1: Ну, кстати, да, многие боялись, да, все, снегов вроде как не будет, да, хотя в том году, когда на 9 еще мая, там, помню, снежочек
2: я
1: был,
2: знаю,
1: неожиданно.
2: Разобрать шкаф, например. Выкинуть лишнюю одежду — это вообще уровень бог, если вы это сделаете.
1: Ну, это да,
2: очень
1: это
2: сложно.
1: Надо постепенно к этому делать.
2: Да,
1: такие,
2: да,
1: задачи,
2: да, да,
1: со звездочкой и испытания.
2: Да, ну что, друзья, давайте сегодня придумывать домашнее задание на будущее, рассказывать нам о нем. Обязательно в группах у нас есть первая смена, везде, во всех соцсетях,
1: да,
2: в Максе есть.
1: Ну и вообще можно немного поностальгировать, может быть, у вас в жизни, да, еще там в школьные времена, может, в университетские, да, случались необычные, какие-то креативные, прикольные домашние задания, вот с которыми связаны интересные истории. Этим тоже можно делиться в наших соцсетях, а мы чуть позже обязательно их все внимательно разберем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
10: Кроме «Ленты эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: В «Ленту»!
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Альфа-банк.

0: Ведь длина лета зависит не от количества дней, а от того, насколько плотными будут эти дни, насколько насыщенными, насколько интересными.
1: И вот эти вот от 18 до 28 июля дни могут воспоминания оставить вам, друзья, на все лето, когда мы пойдем в круиз, в Грецию, зайдем в Стамбул вместе с Астория Гранде, нашими победителями и нашими артистами.
0: Да, напоминаем, что с нами по морям пойдут группа «Плазма», группа «Вирус», Саша Айвазов. Да, группа «Лицей» с нами тоже будет развлекать и развлекаться.
1: Ну что, друзья, ожидаем очень скоро круиз «Ред Рэхэм».
0: А новостей даже ждать не придется. Вот они уже с Вадимом Рибманом.
2: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Итак, Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных. Министерство предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме. Сейчас в основном, напомню, право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение, правда, принимают региональные власти. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. В ночь на 28 апреля их фрагменты упали на территории нефтекомплекса. Начался пожар, огонь перекинулся на двухэтажный дом, и из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители рядом с очагом возгорания эвакуировали. Сейчас, по данным оперштаба Краснодарского края, уборку на побережье завершили на 4 из 6 участков. Загрязненный грунт еще вывозят. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Новая эпоха в истории культуры, похоже, началась во Франции. На сцене Королевской оперы Версальского замка состоялась премьера пьесы под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования». Она создана искусственным интеллектом в духе работ Мольера, знаменитого драматурга 17 века. Нейросеть почти 3 года обучалась на его произведениях, текстах из личной библиотеки и исторических документах, чтобы воспроизвести язык и юмор. И, судя по реакции зала, работой Мольера публика осталась довольна. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Вы когда-нибудь зарабатывали смарт-часы за 30 секунд? У вас будет такая возможность. В нашей игре «Обратный отчет» есть 3 раунда по 10 секунд. И если вы с ними справляетесь успешно, то получаете наш классный подарок. Кстати, за 2 раунда мы тоже вручаем поощрительный приз. Это фирменная футболка от «Ретрейка».
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555. Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня проверку обратным отсчетом будет проходить Александр из Тюмени. Здравствуйте, Александр.
2: Не оставляйте сумки открытыми.
3: Здравствуйте.
1: И, пожалуйста, не оставляйте сумки открытыми.
4: Это очень важно.
1: Или о чем вас там предупреждают. Так, Александр, вы там не сильно заняты? Нормально поиграть получится?
2: Конечно.
4: А вы где сейчас? Просто уже интересно.
1: Если это не секретное место.
2: Нет, это не секретное место. За рулем. Ситуация под контролем
1: и безопасно. Александр, а у нас на кону смарт-часы. Это если три раунда успешно пройдете. Также есть поощрительный приз, фирменная футболка. По 10 секунд дается на каждое задание. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро отвечать. Примерно понятно?
2: Понятно, каждый день слушаем.
1: Прекрасно.
4: Ну, давайте тогда сразу к делу.
1: Давайте.
4: Назовите трех любых поэтов. Обратный отчет пошел.
2: Пушкин, Лермонтов, Достоевский.
1: Так, а если не Достоевский, а от писателей к поэтам поближе все-таки?
2: Пушкин, Лермонтов.
1: Ну, давайте кого-то еще добавим для того, чтобы продолжить наш разговор. Ну, 3-2-1. И, судя по всему, ни Есенин, ни Тютчев ситуацию уже не спасут.
2: Да. Что-то как-то с поэтами неожиданно получилось.
1: Да. Ну что, это было неожиданно. Но по правилам игры, да, если первый раунд задания не прошли, значит, второго раунда у нас сегодня не будет.
4: Ну давайте хоть, я не знаю, мы, конечно, не Феличита, но привет, что ли, передайте.
1: Да, давайте,
4: хоть
1: давайте.
4: Какой-то
1: на позитивчике
4: подарок, каком-то,
1: да?
4: Чтобы у вас был.
2: Привет-то только если вам, ребята. Дозвонился, это уже победа.
1: А вы еще дозвонитесь, Александр.
4: Мы вас будем ждать.
1: А то как-то, знаете, есть легкая недосказанность как будто в этом разговоре. Поэтому заходите еще на огонек. И в следующий раз обязательно уйдете от нас с подарками. Ну, а мы продолжим. У нас Аква на очереди.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Сегодня день без домашних заданий. Мы вспоминаем самые интересные и необычные домашки. Ну и, в принципе, даем себе на будущее какие-то вдохновляющие, легкие, интересные, необычные домашние задания. Вот Александр делится мнением. Не стану ничего особо думать о планах, но в прошлом, отдыхая месяц в лагере «Орленок» в учебное время, чтобы не отстать от школьной программы, мы ходили там на уроки, спланированные, как, наверное, по Ленину, без домашних заданий. Было действительно комфортно совмещать приятное с полезным. В итоге чувствовалось, приехал не только отдохнувшим, но и с опережением текущего школьного курса по программе так. Нескольких предметов.
2: Далее мне пишет Джаджа Коля.
1: Да.
2: Тот самый, который в моем телеграм-канале на наш Саше сегодняшний. У нас было такое домашнее задание. Саша за мной сегодня заехал. То, что не понятно. Ну, то ли он просто хотел весело поболтать, знаешь. Об этом тоже люди пишут. Так здорово вдвоем едете. Я думаю, да.
1: Да, то ли с интернетом в Москве проблемы.
2: Да,
1: это так,
2: да.
1: Если что, на всякий
2: и
1: случай.
2: И вот Джаджа Коля написал, и тут она его достала. Что-то в этом роде. Да, так и было. Зато оценочку хорошую поставила. Теперь водитель будет на расхват. Он пишет, выиграть в лотерею, ну и там что-то, миллиарды миллионов рублей. Вот такое себе дает он домашнее задание.
1: Ну, неплохо. Визуализацию направил. Вселенная услышала и как-нибудь будет осуществлять. Ребят,
2: да.
1: Пишите свои сообщения в разных соцсетях. Мы везде найдем. Обязательно их разберем.
2: Мы вас везде найдем.
1: Да, ну и расскажем интересные вообще случаи, необычные про домашние задания. Совсем скоро на Ретро-ФМ.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе снова обойдется без дождей. Продолжит дуть умеренный западный ветер, к вечеру он немного ослабнет. Давление подрастет, но останется в норме. День обещает быть довольно солнечным, но не слишком теплым. Воздух сегодня прогреется в Петербурге не больше, чем до плюс 9, плюс 11 градусов.
4: Реклама.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime.
6: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
7: Стану твоим ангелом.
6: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. Колизей. Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: столице уже 8 бодрейшей солнечной среды. Всем, кто уже открыл глаза и включил Retro FM. У нас первая смена новости, у нас Вадим Ривман.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. Но в таких ситуациях одиноким родителям, как правило матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен. Он добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы, трек под названием «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. В создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик из рок-группы Red Hot Chili Peppers. Знаменитому голливудскому актеру Джорджу Клуни сегодня исполняется 65. Широкую известность он получил после выходов на экраны телесериала «Скорая помощь». Также все прекрасно помнят Клуни в фильмах «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм». Джордж Клуни – обладатель «Оскара» и нескольких «Золотых глобусов». Помимо киноролей, Клуни известен своими работами в качестве продюсера, сценариста и режиссера. Ну и последнее. В Японии начал работу спа-салон для плюшевых игрушек. Эти салоны предлагают услуги по чистке и уходу за изделиями. Так желающие могут заказать стирку, замену набивки и изношенных деталей. Для игрушки создают комфортные условия. Могут провести массаж или сеанс ароматерапии. Владельцу отправляют фотоотчет или организуют видеонаблюдение в режиме онлайн. Услуга соответствует традициям японской культуры, когда к дорогим сердцу вещам относятся с заботой и уважением. Кроме того, плюшевые изделия очень востребованы среди зумеров в Японии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А с вами остается первая смена на Retro FM. Я желаю всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Retro FM.
0: Доброе утро, 3 минуты 9-го.
3: Здрасте, здрасте.
0: Мы говорили уже о том, что игрушки отправляют в туры, путешествия, ага. Да, в Японии в том числе. Теперь открылись спа-салоны. Я так чувствую, скоро уже сезон свадеб пойдет для игрушек.
3: Ой, нормально. Там пары поработать можем можно. Отработать, да, если
0: почему
3: что.
0: Бы и нет. А если игрушки хорошие, и все по любви, почему? Мы согласны.
3: Если что, 8-9-2-6. Сделаем скидочку небольшую для вас, маленького рыженького свиненка.
0: А в ближайшее время сделаем для вас нейрохи, так что не пропустите на Retro FM.
2: На Retro FM.

0: смене.
1: А сегодня уже 6 мая, среда. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может наткнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинно, и они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: Весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако перепроверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию. Смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, среда неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: Ну и давайте проснемся сегодня в настроении таком ух.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.12, и все-таки иногда в нашей жизни случается настоящее кино. Помнишь сюжет «Ирония судьбы», да?
1: Как
0: ну, там Женя Лукашин, да, приключался. Да. А вот тут москвичка перепутала квартиру и уснула в чужой кровати после майских.
1: Опа!
0: Да, после майских шашлыков. А говорили, предупреждали, что шашлык может быть вреден для здоровья.
1: Вы меня будете?
0: Хозяйка обнаружила незнакомку, услышав шорохи в соседней комнате, да. Разбудила гостью. Узнала, что та просто отмечала 1 мая, понимаешь ли. Ну, ошиблась этажом. Решила поспать. Кто никто не говорит, происходили ли эти действия в Ленинграде, на улице строителей или нет. Но, возможно, в ее жизни совсем скоро появится некий Женя.
1: А я знаю, кто виноват. Это вообще не москвичка. Знаешь, вот эти однотипные дома, которые сейчас строят.
0: Конечно.
1: Ты вообще не знаешь, на каком-то этаже,
0: никакого
1: что за квартира.
0: Одинаковые лифты.
1: И ключ мог подойти.
0: Вообще-то да. А все почему? Потому что есть у нас такая традиция с девочками. Каждую пятницу мы ходим в спа.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы обсуждаем, у кого какие были самые неожиданные, самые интересные, может быть, вдохновляющие. Может быть, у вас преподаватели были, которые давали не просто, знаете, домашку, а вот что-то необычное выполнить. Может быть, принести какую-то подделку яркую, которую вы запомнили на всю жизнь. Ну, или был какой-то случай, который запомнился вам надолго. Поделитесь этим в наших социальных сетях. Ну и придумываем еще заодно себе домашнее задание. Оригинальное, вдохновляющее на ближайшее время. Можно на конкретно сегодняшний день. Здравствуйте, дала бы себе домашнее задание искупаться в жару. Вот в таком фонтане, дело за погодой, и тут прям фонтан сразу приложили. Фонтан одобряем, да, ну, там уж смотрите сами, а то, может, и полиция вас оттуда попросит потом.
2: Так, аккуратненько. Значит, Тимур нам пишет, присылает фотографию своей маленькой кошечки, такой вкусненькой. Пишет, первая смена, знакомьтесь, моя кошка Буся. Вот это чудо, каждый раз, когда я ухожу на работу, придумывают мне всякие разные задания. Когда прихожу домой, мне приходится выполнять ее квест, убрать плед с кровати в прихожую, поправить шторы на место, много других интересных заданий. Видео прилагаю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Тимур из ИКВ. И Тимур, еще раз спасибо за подарок от всего коллектива.
1: Вот Дмитрий здесь не определится. Я придумал себе домашнее задание, не делать домашнее задание. Теперь не могу понять, делать мне его или не делать. Дмитрий, здесь решать только вам. Людмила пишет, доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Планирую на 9 мая наслаждаться ежегодным парадом, который у нас проходит в Барнауле на площади Советов. Также кайфовать от майского солнышко и ароматов цветущих деревьев. Вот хочется еще погоды всем пожелать. Классно, чтобы все цвело.
2: Марина нам пишет, как будто для всех домашнее задание. Меньше заморачиваться, меньше накручивать себя, меньше работать, больше получать деньжат. Привет из солнечного Забайкалья, город Чита. Ой, Марин, вашими словами всем бы нам.
1: Ну, тут слова Куджава сразу вспоминаются. Прям целая песня. Давайте вот восклицать друг другом, восхищаться. Светлая, добрая песня с отличным настроем по отношению к людям.
2: У Елены есть прекрасная настрой. Тоже мне очень нравится. Я хотел бы принять в этом задании непосредственное участие. Провести чемпионат по лежанию на диване и победить в нем.
1: Неплохо. И самое главное, амбициозно. Да. Ждем ваших новых сообщений, ребят. Есть группа «Расмена» ВКонтакте. Можно в Максе писать, где кому как.
2: У нас
1: удобнее.
2: Чего только нету.
1: Да. Главное, чтобы интернет у всех был.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: эта неделя межмайская, межпраздничная воспринимается как-то иначе. Отдельное спасибо, конечно, солнцу, которое даже столицу радует в эти дни. Поэтому о работе не думаю, о чем думаю.
1: Ты поэтому сегодня за мной заехал?
0: Да.
1: А что, погнали?
0: Напоминаю, в Москве сюрпризы с интернетами, навигаторами. И, в общем, мы вот так подстраховались. Решили, что будет интересно поболтать еще до эфира.
1: Конечно же.
0: Но нет.
1: После, кстати, тоже планируем. Вот. Не факт, конечно. Короче, но если мне станет одиноко, я обращусь к технологиям, опять же. Наконец-таки, ребята, придумали робота для борьбы с одиночеством. Мне нравится его название. Фамильяр. Это домашний робот-компаньон, созданный не для помощи по дому, а для решения куда более глобальной проблемы одиночества. Должен стать эмоциональным спутником. А помнишь, я рассказывала, я смотрела сериал про вампиров, очень смешной, очень 18+. И там как раз у них у каждого был фамильяр. Это тот человек, который выполнял все их желания за то, что один раз они должны его куснуть, и потом он тоже становится бессмертным.
0: Чудесно.
1: Очень смешно. Что мы делали в тени? Друзья, строго 18+. Много нецензурной лексики. Смешно невероятно. В общем, это тоже фамильяр. Напоминает такого небольшого питомца. У него мягкое покрытие, реагирует на прикосновение. Он пушистенький, умеет видеть, слышать, анализировать голос, интонацию. Короче, встречает у дверей, как песик.
0: Скоро мы начнем гладить чатик.
1: Единственная проблема. Вот ты помнишь, где твой тамагочи?
0: Нет.
1: Ну, он же точно умер.
0: Не надо так говорить. Я до сих пор верю, мой внутренний живет, что он где-то живет, сыт и ходит все, куда надо ходить вовремя.
1: Я тоже верю. Я только в 30+ узнала, что мои попугайчики не улетели в теплую страну, как папа сказал.
0: А тот суп вкусный был, да, оказывается. Вон из кого. Не фамильяр, а сам лично. Вадим Ривман рассказывает новости.
2: Да, с новостями здесь доброе утро. Итак, камчатские спасатели выехали к лавине, накрывшей Вилючинский перевал. Снежная лавина обрушилась на трассу минувшей ночью. Дорога полностью блокирована. Предупреждение об угрозе схода лавин в горных районах Камчатки было объявлено ранее. Оно действует до 8 мая. Спасатели предупреждают жителей Камчатки и туристов, что сейчас находиться в горах и у подножия вулканов опасно для жизни. Экстренное предупреждение о возможности схода лавин также объявлено на четверг и пятницу в центральной части Сахалина. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое 5 человек погибли в результате атаки беспилотников. В Севастополе примерно в это же время сбили 12 украинских. Стрельба произошла в одной из школ Бразилии. Как сообщили в полиции, 13-летний ученик принес в школу пистолет своего отчима и открыл огонь, убив двух сотрудниц и ранив еще человек. Школьника задержали, как и его отчима, которому принадлежало оружие. Также в полиции предполагают, что некоторые ученики знали о принесенном в школу пистолете, их допрашивают и могут обвинить в соучастии. По меньшей мере 8 человек стали жертвами пожара в торговом центре иранского города Шахрияр, который находится в 30 километрах от Тегерана. Сейчас пожар потушен, подтверждена гибель 8 человек, 36 пострадали. Число погибших может измениться. На месте происшествия продолжают работать пожарные, они разбирают сгоревшие конструкции. Причины трагического происшествия установят специалисты. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов России через госуслуги. При этом традиционные методы подачи тоже сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Так, 8.38 на московских часах. У нас нейрохит, ребята. Все, все, больше времени на разминку нет. Связки разогревать нельзя. Пора их включать.
1: Я придумала песню. Почему она раньше не приходила мне в голову? Нейрохит. Только свистни, он появится. Нейрохит. Ну-ка, от винта.
0: Так тоже можно, да-да-да. Для тех, кто особенно мультфильмы помнит. Ну что, да, давайте дозвонимся.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 40 минут ехать по Приморскому проспекту от Яхтиной улицы до Ушаковского моста, около 20 по Индустриальному от проспекта Энтузиастов до Ириновского, около 15 по улице Коммуна от проспекта Энтузиастов до Рябовского шоссе. 5 км в час скорость на проспекте Энгельса от Манчестерской до Ланского шоссе, 10 км в час на Витебском от Бассейна до Благодатной, на Бухарестской от станции Волковская до улицы Салова, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
9: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
10: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции. ООО «Татнефть», АЗС, Северо-Запад. Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
15: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
14: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: В битву за беспроводные наушники вступает Сергей из Архангельска. Здравствуйте, Сергей.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У вас сейчас будет музыкальное задание. Скажите, а вы вот в школьные времена любили домашние задания выполнять? Вообще делали их?
1: Ну, приходилось.
2: Как и всем нам.
0: Да, мы-то все были вынуждены. Ну, а есть такой, который, вот не знаю, доставлял удовольствие или, ну, хотя бы нормально пойдет?
1: Предмет?
0: Да.
1: Имейте в виду, да. Ну, черчение, да. Черчение был любимым.
0: Ну, это, наверное, редкий талант, можно так сказать. Да, вы молодец, Сергей. Ну, давайте молодцом и в нашей музыкальной игре будем. Если с первой подсказки угадаете, то как раз-таки наушники беспроводные достанутся. Со второй подсказки можно получить годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Вы как? Готовы?
1: Готов. Давайте попробуем.
0: Да, давайте, с удовольствием. Слушаем. Первый нейрохит. День как

0: карнавал стала мужиком, да? Ну что, Сергей, ну здесь мужчина поет.
1: Давай так.
0: Проверенный
1: мужчина
0: временем.
1: Проверенный временем и красотой.
2: Ну, который всегда, наверное, будет вечно молодым и
1: вечно
2: красивым.
1: Вечно молодым и красивым.
2: И мы не про Дмитрия Харатьяна сейчас. Давайте так, да, он не один такой странный. Ну, кого-нибудь можете привести в пример, если песню не вспомнили. Какого-нибудь красавчика.
3: Может быть, это Пресняков Дмитрий?
2: Ой, хорошая версия.
1: Близенько,
2: достойнейший артист. Но не
1: но
2: он.
1: Послаще.
2: Не он. Да, вот еще чуть-чуть.
1: Подсластить немножечко.
2: Да, более мягкая красота. Так. Ладно,
1: давайте
2: раз
1: вторую.
2: Первым не попали, давайте вторую подсказку.
1: Ты не

0: Ты не прячь улыбку. Ну, четко было слышно. Кто там просил не прятать улыбку? Ну, от такого.
1: Если честно, без вариантов.
2: Попробуй, наверное.
3: Ну, давайте, вы кого назвали первый раз?
0: Пресняков был, а я Харатьян, кстати, вспоминал.
3: Харатьян вспоминали, имя хорошее у него.
0: Да. Ну, если сходу сейчас
1: возьмете. Дмитрий Маликов.
0: Дмитрий Маликов?
4: Ну, с чего вы взяли, даже не понимала.
3: И замолчала. А давайте послушаем.
0: Оригинал?
3: Оригинал, yeah, thank you.
5: Не прячу улыбку, наше счастье зыбко. Стоит оглянуться, больше не вернуться.
0: Сергей, победа. Герой Латвийского музыкального онлайн-сервис. Случилось,
1: спасибо.
0: Свершилось, сбылось. Да, Архангельску привет, оставайтесь на связи. И давайте все-таки послушаем оригинал. Он намного круче, чем то, что сделал нам нейросеть.

0: и вот продолжают заряжать танцевальным настроением нас с утра пораньше в эту среду, 6 мая, на календаре. Работать до праздника осталось совсем немного. Вот, а у нас что впереди?
1: А у нас вообще день без домашних заданий. Вообще никакой работы. Поэтому, друзья, придумайте себе домашнее задание на будущее. Напишите нам во всех соцсетях, типа, себе задание. Сегодня я нервничаю, кайфую, отдыхаю. А мы с удовольствием прочитаем.
0: Да, и с удовольствием расскажу новости спорта. Там есть что обсудить.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Петербурге сейчас плюс 6, ощущается как плюс 3. В течение дня потеплеет до плюс 11, плюс 13. На сегодня нас ждет много солнца, но и облака тоже успеют заявить о себе ближе к вечеру. К счастью, сделают они это без дождей. Ветер слабо подует в основном с запада, а атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в северной столице плюс 6, ощущается как плюс 3.
2: Реклама.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: И раз, и два.
8: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но
2: плюс. Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
10: Как бы радио.
2: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: утро.
1: Доброго, ребята. 9:00. Столиц. Пора просыпаться под любимые хиты. Это вам говорит первая смена. А что нам расскажет Вадим Ривман? Новости слушаем.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от минимального размера оплаты труда. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу и на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России необходимо больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику. Удары отражали силы ПВО. При ударе дронов по Джанкою погибли 5 человек. Джанкой – это один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью. Параллельно атака беспилотников шла и на Севастополь. Рост мировых цен на фисташки отразится и на российском рынке. Как пишет газета «Ру», резкого ценового шока не ожидается. Подорожание будет постепенным и неравномерным. Сильнее всего изменения затронет очищенные фисташки, фисташковую пасту и сырье для кондитеров. По данным, на апрель этого года экспорт фисташек из Ирана снизился на 30% по сравнению с прошлым годом. Это связано со слабым урожаем, сокращением доступных запасов, логистическими ограничениями, ну и, конечно, геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или в семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на проведенное исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки все-таки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активнее участвуют в подготовке поездок, 60% женщин все-таки хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Ну и последнее. В Японии изобрели ложку, которая делает пресную еду более соленой. Устройство использует слабый электрический ток, имитирующий ионы натрия, и усиливает соленый вкус пищи. Ложка состоит из двух частей – съемная ручка и отсек с батареей. Ток проходит через металлическую часть. Устройство имеет три режима, каждый из которых увеличивает ощущение солености пищи. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 75 рублей 34 копейки, евро – 88,35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да, это мы, Саша и Рита, которые активно вас призывают проголосовать. Да, мы постоянно в соцсетях накануне игры «Особые мнения» предлагаем какой-то опрос с вариантами ответа. И прямо сейчас мы опубликуем вопрос, который будет касаться вашего отдыха. Оставьте обязательно свой голос, а уже минут через 40, а может быть даже быстрее, возможно, именно у вас будет возможность выиграть умную колонку.
1: Ой, как все рассказал хорошо.
2: На Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Гороскоп на среду, 6 мая. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может натолкнуться на бюрократию. Наберите терпение.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинное, они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страхов с понимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ним легче.
1: Девы, вы можете справиться с трудностями дня благодаря спокойному исследованию своим планам.
2: Весы, не верить своим смутным предчувствиям, лучше просто спросить напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразы.
2: Стрельцы, прислушивайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Водолей, это среда, неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: А вот на спорт можно, он у нас будет через несколько минут.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Давайте с хоккея начнем. Здесь по-быстренькому. Кубок Стэнли. Колорадо побил 2-0 в серии с Миннесотой, выиграв второй матч со счетом 5-2. Нечушкин забил первый гол в текущем плей-офф. Пустые ворота из своей зоны. Капризов забросил третью шайбу в розыгрыше. Ну и теперь давайте к футболу. Лондонский Арсенал вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв Атлетика. В ответном матче, благодаря голу Сака, 1-0. Канониры сыграют в решающем матче уже во второй раз в своей истории. Ну и впервые с 2006. Атлетико остался без трофеев. Пятый сезон подряд. Ну а Гризман завершает карьеру в Испании без титулов Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Второй финалист определится сегодня в матче между Баварией и ПСЖ в 22:00. А чем же заняться с 8 вечера до 10, спросите вы? Есть достойный ответ. Будем смотреть дерби всея Руси Спартак-ЦСКА. Да, это будет битва за выход в финал Кубка. Должно быть очень огненно. Ну и, соответственно, в параллельном турнире. В турнире Краснодар и Динамо тоже поспорят, кто же будет играть потом за кубок. Напомню, ЦСКА на днях уволил тренера Челестиния. Сейчас рассматривают бывшего тренера Динамо Шварца на замену. Также армейцы обсуждали с Локомотивом переход тренера Галактионова. Но к этой кандидатуре обратятся только в том случае, если не получится договориться с сильным иностранцем. Локомотив в ответ на инсайды заявил, что у Галактионова вообще-то действующий контракт на 3 года. Ну, посмотрим, как ситуация развернется. Еще говорят, у Мбаппе проблемы в Реале. Игроки Мадрида считают, что Килиан пользуется особым отношением. Форвард поругался с членом тренерского штаба Реала на тренировке. Представителям француза пришлось оправдываться из-за его поездки в Италию с девушкой. Тем временем Мбаппе тренируется индивидуально, чтобы восстановиться к матчу с Барселоной, который состоится уже в эти выходные. Все новости к этому часу, ребят. Новости спорта. Будем дальше держать вас в курсе. А сейчас насладимся хитом от Поля Мориа.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без домашних заданий. Мы вообще обсуждаем, нужны они или нет. Были у вас какие-то, может быть, школьные годы необычные задания. Ну и пытаемся придумать себе творческие задания на сегодняшний день. Владимир пишет в группе «Первая смена ВКонтакте». Мое мнение такое. Домашние задания для школьников надо отменить. Дома надо заниматься совершенно другими делами. Ведь взрослые, придя домой с работы, занимаются кто чем хочет. А ребенок, чем он хуже? Вот и мы решили тему отдыха тоже поднять. И у нас есть специальный опрос. Новый опрос, да, буквально недавно запустили. Как вы предпочитаете отдыхать? Шумно и весело, в тишине, во время работы или за чужой счет?
2: Хорошая,
1: вот такие версии.
2: Это мне нравится.
1: Да.
2: Жаль, через... не было еще, но давайте все загадаем желание.
1: Да, минут через 20 сыграем в особое мнение, но сначала нужно, чтобы вы проголосовали, поэтому не упустите такой шанс.
2: Пожалуйста, не упустите, голосуйте. Так, Джексон Логунов нам пишет. Всем привет, а я бы елку наконец-то разобрал. Хорошее домашнее задание в мае. А что нет? Угу. Красивенькая такая стоит. Никому
1: хорошо
2: не мешает.
1: Доброе утро, Лейла пишет. Домашнее задание — поехать в августе на море. Любимая Евпатория, жди нас. Буду стараться выполнить задание на 200%. Крым — это Греция и Турция, и Грузия в одном флаконе. Команда едет большая. Думаю, с домашним заданием справимся. Ну, Лейла, у вас, да, намечается очень яркая, горячая поездочка.
2: Дальше нам пишет Дарт Вейдер. Сам, не поверите. Доброе утро всем. Хочется научиться перекладывать ответственность на чат GPT и, наконец-то, разобрать балкон.
1: Отлично.
2: Привет, чатик. Разбери балкон. Где там стоят лыжи?
1: Да. Ребят, ну, присылайте свои сообщения. Мы в разных соцсетях есть. Специально, чтобы вам было удобно. Мы обязательно вернемся к этой теме. Да, ну и напоминаю, что можно проголосовать, чтобы потом мы вместе сыграли в особое мнение.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
13: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
16: В ленте.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше больше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+. Ретро.

0: Всем здравствуйте, Саша, Рита. Вот скоро и Вадим с новостями подойдет. Кудрявый тоже на месте. Полный состав, сильнейший состав.
1: Рассказываю, какой состав чуть не вылетел. Вернее, он и не вылетел из Окленда в Сан-Диего. Авиарейс задержали, все просто. Один из пассажиров оказался роботом. Абсолютная правда.
2: Но боюсь, билет на него купили, да?
1: Да, боюсь, что нам еще когда восстание начнется, мы же ждем его. Там сначала колонка, а потом и робот такой. А помните, вы меня на рейс не... Это потому, что я робот.
2: Думали, скажет, что я выпил, да?
1: Да.
2: Или может за то, что он ноги задрал на сиденье следующего
1: пассажира.
2: Короче,
1: на самом деле сидел робот-гуманоид по имени Бибоп.
2: Да.
1: Рост 1.22 м, вес более 30 килограмм.
2: Ну, такой малыш, да-да-да.
1: Ну, такой вот подросток, я бы сказал, внушительный, это серьезный робот. В общем, никто не понимал, что происходит. Потом оказалось, что для него купили билеты. Эйли Бен Абрахам. Но это он оказался,
2: важно,
1: да-да, сотрудником компании, которая специализируется на сдаче гуманоидов роботов в аренду. Внимание, а сейчас, Саша, да, будет опасно. Для проведения мероприятий. Он наш хлебушек белый кушает, понимаешь? В общем, все оказалось просто. Да нет никаких вопросов. Да ты робот, да проводи мероприятие. Но зачем ты сел на неправильное место? Ты же, как крупногабаритный предмет, должен находиться у прохода, понимаешь? В общем, его пересадили и сказали показать батарейки.
2: Он жаловался, да, что коленки там не помещаются, нет?
1: Да,
2: требовал,
1: да, да,
2: алкоголь на взлете, конфетку сосательную дали ему, чтобы не укачало.
1: Все нормально, он потом заснул, и самолет полетел.
2: Ну все, гуманоид наш, проверку прошел, в следующий раз берем по полной. Половина десятого. Никакой гуманоид его не заменит. Вадим и Риман, вживую.
3: Ну, пока нет, точно. Доброе утро, привет. Итак, отцам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения ребенка распространена во многих странах. В России предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. В Забайкальском крае ликвидировали природный пожар. На площади 8 тысяч гектаров горела сухая трава. Сильный ветер быстро раздувал пламя. До ближайшего села оставалось около полутора десятков километров, но огонь удалось остановить. Причину возгорания сейчас выясняют. Сложная ситуация в республике Тува. Площадь пожара там уже превысила 2,5 тысячи гектаров. С пожарами борются также в Приморье и Хабаровском крае. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд. Из него государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а уж потом разбираться с неплательщиками, разыскивать их, проверять доходы, взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, матерям, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать нерадивых отцов, подчеркнули парламентарии. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за регистрации случая кори. А об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ведомство направило в адрес администрации МГУ предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или же ранее перенесенном заболевании. Ранее, напомню, был выявлен случай кори у сотрудника МГУ. Рок-группа Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля. В пластинку войдут 14 музыкальных композиций. Накануне был представлен первый сингл с грядущей работы. Трек называется «In the Stars». Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки. Весь процесс занял меньше месяца. Кстати, в создании альбома участвовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, это вокалист и лидер группы Q, а также Чад Смит, барабанщик рок-группы Red Hot Chili Peppers. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35, а далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Ну вот такая дата, 6 мая, день без домашних заданий. Мы все-таки выясняем, а были ли какие-то интересные, необычные домашние задания. Стоит ли их сохранять или лучше их отменить? И это будет про отдыха параллельно говорим. Но все-таки, да, без домашних заданий, да, чтобы было больше времени отдыхать. Как вы это предпочитаете? Запускали голосование, шумно, весело, в тишине, может... Вот и отдыхайте. А может, самое главное, за чужой счет.
1: Да.
0: Так что я надеюсь, что вы уже успели оставить свой голос, потому что через 5 минут будет особое мнение. Разыграем умную колонку, и я надеюсь, что наш слушатель, который сейчас дозвонится по телефону 23-24-883, код Москвы 495, даст правильный ответ.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 30 минут ехать по Парашютной улице от реки Каменка до Комендантского проспекта, по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Володарского моста, около 25 по Индустриальному от проспекта Косыгина до Ириновского. 5 км/ч скорость на проспекте Маршала Жукова от улицы Маршала Казакова до Ленинского, на проспекте Энгельса от проспекта Луначарского до Северного, на Кубинской от бассейной до Ленинского, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefinance.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в Московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
9: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Ретро FM 88.0.

0: особое мнение.
1: Итак, все, голосование остановилось, есть результаты, есть участник. Александр, Брянск на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ретро-ФМ и ведущие.
1: Здравствуйте. А вы успели проголосовать, вот как предпочитаете, отдыхать, нет?
2: Нет, еще не успел.
1: Просто скажите, вот лично, не в рамках игры, шумно и весело, в тишине, во время работы или, может быть, просто за чужой счет? Что бы вы предпочли из этого?
2: Я думал, шумно и весело, за чужой счет это не очень.
1: Не все так думают в моем окружении, знаете. Так, Александр, ну смотрите, у нас сегодня задача самый популярный ответ найти. То есть здесь нужно представить вот 100% да, слушателей, которые подписаны, которые голосовали и что они выбрали. Если угадаете, получите умную колонку. Я еще раз внимательно зачитаю все ответы. Шумно и весело, в тишине, во время работы или за чужой счет. Что
2: популярнее? Я думаю, шумно и весело.
1: Шумно и весело. Принимается? Хорошо, давайте разбираться.
3: Итак, значит, во время работы трудоголики у нас не отдыхают. У нас всего 2% людей так проголосовало.
1: Какие же все ответственные.
3: Ответственные, серьезные. Повысьте всем нам зарплату. Далее, за чужой счет. Вместе со мной. Только 8%.
1: Все героини сериала «Содержанки».
3: Да-да-да, мы крестики так. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть хоть в этот раз получится. Ну, на этом пути нас не так много.
1: Люди,
3: задумайтесь.
1: Которые все еще верят в лотерею.
3: Да-да-да.
1: Так, шумно и весело, оказывается. Только четверть у нас любит отдыхать. 22%. А 68% поголовные,
3: да,
1: большинство. В тишине предпочитают отдыхать. Поэтому сегодня мы не попали в самый популярный ответ, Александр. Ну, ничего страшного. Самое главное, во-первых, чтобы вы успели шумно и весело отдохнуть на следующих майских праздниках. А потом вспоминайте наш телефон и дозванивайтесь. Мы вас снова встретим, и уж там вы от нас без приза не уйдете.

0: Наш утренний хай вам всем-всем-всем, от Сандры тоже. Вот тройной хай, будем считать так. Это первая смена, которая еще не доиграла.
1: Нет, мы знаете, как поиграться любим. Мы еще в фейк-контроль не играли, в конце концов. Он очень скоро будет. Мы еще не прочитали все ваши ответы по теме «Вот сегодня день без домашних заданий». Придумать себе какое-нибудь домашнее задание на будущее. Там больше отдыхать, меньше нервничать. В зеркало вот это вот «Я самая обаятельная, привлекательная». Все мужчины смотрят на меня. Это я себе придумала. Вот, об этом тоже пишите во всех наших соцсетях, мы знаете, как прочитаем, знаете, с каким удовольствием и, как вот это, забыла, по-русски,
0: забвение.
1: Забвением? Давай забвение.
2: Билет за куплет.
3: Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро-ФМ.
4: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
2: Билет за куплет.
3: Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
4: Только на Ретро-ФМ.
2: Погода на Ретро-ФМ.
5: Сейчас в Петербурге плюс 7, ощущается как плюс 5. В течение дня ожидается до плюс 11, плюс 13. На сегодня нас ждет много солнца, хотя и облака тоже успеют заявить о себе где-то ближе к вечеру. К счастью, сделают они это без осадков. Ветер слабо подует в основном с запада, а атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в северной столице плюс 7, ощущается как плюс 5.
4: Реклама.
6: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
6: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
9: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605 77 22. Чинган Центр Автопортрет.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДУБГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет.
2: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
5: Но плюс. В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004. Плюс.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на nashkodom.rf.
8: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
9: Стану твоим ангелом.
8: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте aloshow.ru и в кассах города. 12+.
10: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
11: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: 7:10, ребят, просыпаемся. Мы такие хиты подготовили. Не буду сразу говорить, какие. Первая смена, узнаете скоро. Ну и, конечно, Вадим Риван, на котором держатся новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро, привет. Итак, Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных. Министерство предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе и в Госдуме. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Окончательные решения принимают региональные власти. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Знаменитому голливудскому актеру Джорджу Клуни сегодня исполняется 65. Широкую известность он получил после выходов на экраны телесериала «Скорая помощь». Также все прекрасно помнят Клуни в фильмах «11 друзей Оушена», «Невыносимая жестокость», «От заката до рассвета», «Идеальный шторм». Джордж Клуни, обладатель «Оскара», нескольких «Золотых глобусов». Помимо киноролей, Клуни известен своими работами в качестве продюсера, сценариста и режиссера. Ну и последний. Американский астронавт описал встречу с НЛО. Бывший командующий ВМФ и астронавт Брайан Бинни рассказал о ночной встрече с НЛО в 2003 году, примерно через 6 дней после того, как Бинни совершил жесткую посадку на частном корабле. Он проснулся ночью от ярких мигающих огоньков. Выглянув в окно, Бинни увидел, что двор его дома залит ярким светом. Также там находились предметы, похожие на мыльные пузыри размером с мяч. Два огонька направились к окну, где стоял Бинни, и приблизились к нему. По его словам, они как будто изучали его. Долгие годы Бинни держал историю в секрете, но вот теперь, спустя 23 года, рассказал о ней журналистам Daily Mail. И еще курсы валют: доллар 75.34, евро 88.35. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. На Ретро-ФМ.
0: 4 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша, Рита, так, взялись за микрофоны и что устроим?
3: Устроим с тобой сейчас гороскоп, если ты прям про сейчас.
0: Ну, как бы не поспоришь, на 100%. Еще фейк-контроль у нас есть.
3: Да, это уже мы устроим.
0: Какое домашнее задание дадим людям?
3: Дадим домашнее задание? Пу-пу-пу-пу. Я думаю, дозваниваться. Но мы попозже скажем номер, а пока просто готовиться и слушать классную музыку вместе с нами.
2: На Ретро-ФМ.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на среду, 6 мая. Звезды советуют быть собранными и внимательными во всех делах. Дисциплина и терпение помогут решить все задачи.
2: Овны, ваше желание действовать быстро может наткнуться на бюрократию и навредить терпению.
1: Тельцы, относитесь трезво к учителям и авторитетам. Их мнение не всегда истинное, они могут ошибаться.
2: Близнецы, обсуждение страха воспринимающим человеком поможет снизить тревогу и обрести опору.
1: Раки, в общении с партнерами может пробежать холодок, но у вас есть возможность найти точки соприкосновения.
2: Львы, возможно, сегодня у вас слишком много задач, но оптимистичный взгляд поможет справиться с ними легче.
1: Девы, вы сможете справиться с трудностями дня благодаря спокойному следованию своим планам.
2: А весы, не верьте своим смутным предчувствиям, лучше просто спросите напрямую.
1: Скорпионы, чтобы не ранить человека резкими словами в письме, лучше перечитайте текст и смягчите фразу.
2: Стрельцы, прислушайтесь к своему чутью на деньги, однако проверяйте надежность своих идей.
1: Козероги, превратите азарт в стратегию, смело берите инициативу в свои руки, но пусть каждым вашим шагом руководит холодный расчет.
2: Среда – неплохой день, чтобы подвести для себя промежуточные итоги и сделать выводы.
1: Рыбы, утром от вас потребуется собранность, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела.
2: Ребят, просыпаемся. Такой май во дворе.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10.14, точное московское. Всем здрасте. Саша, Рита на местах. День отличный. Май великолепный. Да, вот ничего не скажешь про апрель. Выспались или нет, ребята?
1: Никогда нет. Ну, типа, это невозможно.
0: Вот
1: даже
0: я тоже
1: впрок.
0: Сегодня не выспался. А ученые объяснили, вот почему некоторые люди могут высыпаться за 4 часа, а другие нет. Давай сходу угадай, почему.
1: Я не знаю. Ген у них счастливцев. И те, которые могут за 4 часа.
0: Сразу видно, что ты очень много занималась наукой в жизни. Потому что действительно дело в генетике. Около 1-3% людей могут спать без вреда для здоровья всего вот 4 часа. И, собственно, благодаря этому у них вот эта суперспособность, которая не наделила, природа не наделила
1: меня,
0: нас.
1: Меня,
0: ну,
1: к сожалению.
0: Судя по всему, всегда. Хотя бывали случаи, как говорят там, да, все от ритмов зависит. Вот там, не знаю, 3 часа поспишь и чувствуешь себя лучше, чем, например, когда 4,5 или 5 поспал.
1: Ну, это, знаешь,
0: надо как-то попасть вовремя.
1: Это обычно бывает, вот ты когда еще всю ночь что-то такое употребляешь, не очень твоему здоровью, ну, подходящее, назовем это так. Ты тоже такой поспал, 3 часа проснулся, сейчас обои поклею. Но через 4, да даже 3 часа ты ложишься на весь день. И вот тут, мне кажется, то же самое.
0: Может. Вот и раскрыта причина этого заливистого смеха, как вы понимаете. Ребят, берегите здоровье на полном серьезе.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: Между тем, день без домашних заданий сегодня. Если кому что задали, все, мы отменяем официально, да? Вот учитель по географии, по истории, так и передайте, уважаемые школьники, все, кто все. Сейчас слушает ретро-ФМ.
2: Отменили.
1: Да, ну и обсуждаем это, конечно, в соцсетях. Вероника пишет: «Доброе утро. Я многодетная мама. И самый лучший отдых для меня – это тишина. Но ненадолго, а то скучать за всеми начинаю». Вот мне кажется, я тоже по своим соскучился, что ли. Приезжайте,
2: так,
1: что ли, там.
2: Сергей нам пишет: «Здравствуйте, точка. Я бы отменил, точка. Чтобы это не было. Я своих в школе не делал, так своими детьми до 12 доходил. Мне нравится, до 24.00 доходило. Угу. Это ж кошмар для родителей. Идешь домой с работы, тебя ждут еще уроки. Пусть это будет только в Англии, так как это было там придумано как наказание в 19 веке, потому что ученика не было, например, на уроке. Вот, есть же песня: учат в школе, а не дома». Вот, вот мы согласны, понимаешь?
1: Да-да-да, это именно оригинал. Так,
2: Елена
1: хорошо.
2: Нам написала, что она себе придумала такое домашнее задание: расхламлять в третьей степени, чтобы освободить место для другого, лучшего, что должно произойти в жизни.
1: Мне кажется, мы должны дать друг другу задание, вообще в нашем родильном чате, подготовить здоровье ко дню радио.
2: Так завтра уже нужно.
1: Так вот, в том-то и дело, заранее надо как-то копить силы, понимаешь?
2: Сказали бы за недельку хотя бы.
1: Маруся пишет: «Пожелаю всем домашнее задание на будущее. Жить и не унывать, несмотря ни на что. Всем добра, здоровья и позитива».
2: Какое хорошее домашнее задание.
1: А вот пусть оно для всех действительно будет. И самое главное, пусть это сбывается.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вот я прям вижу, как мы берем 15 наших победителей, а может быть даже их плюс один, и делаем проходочку. Вот как раз под Мадонну, Хангап, да, по лестнице. И пошли-пошли в счастливое путешествие по морям, в Турцию, в Грецию, да везде.
1: Да, по лестнице Астория Гранде, нашего любимого, хотел сказать, катер уже, знаешь. Наши любимые, ну просто у нас это уже как
0: это,
1: дом.
0: Это как моя яхта.
1: Это
0: личная,
1: яхта любимая.
0: Сказала, Рита,
1: ты заходишь в нее, уже все известно. Вот эти любимые каюты, люди. Все вот это мероприятие. Столовая. Самое любимое место, если честно. Вот, значит...
0: Почему ты ресторан называешь столовая? Постоянно.
1: Ну уже как дома, понимаешь?
0: Тебе в ресторане карточка пик-пик перестанет работать после этого. Так, с нами пойдут Плазма, с нами пойдет Лицей-группа, с нами пойдет группа Вирус. Да-да-да, поднимем ручки и будем танцевать.
1: Вместе,
0: ну и, конечно, Саша Айвазов тоже будет с нами. В общем, в великолепном составе 10 дней счастья с 18 по 28 июля круиз Ретро FM и наша любимая Астория Гранде. Ну, еще один наш любимчик. Вадим Ривман. Женщины, наслаждайтесь.
2: Ну, как скажете, да. Доброе утро. О новостях расскажу обязательно. Итак, с 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, ну или с помощью портала госуслуги. Сейчас сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, а это делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже. В Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. С 1 мая этого года Федеральная налоговая служба получила право самостоятельно списывать безнадежные долги по налогам физических лиц, без обращения в суд. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Автоматически будут списываться долги в пределах 500 рублей, если до 1 ноября 2025 года ФНС не привлекло должника к ответственности или не подало иск о взыскании. Также процедура коснется сумм до 10 тысяч рублей по отдельным требованиям. В Москве с сегодняшнего дня начали отключать отопление. Как сообщает канал городского хозяйства, решение принято в связи с установлением необходимых температур воздуха. Отключение проводится поэтапно. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате от детских книг до научной литературы и современной прозы. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. А с вами остается первая смена Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: 10:36 на московских часах. Первая смена Саша и Рита. Врать или не врать?
1: А вот в чем вопрос. Дарить ли за это или дарить? Тут есть ответ. Сертификат Marketplace до 5000 рублей. А, до 3000 рублей. Ну, вернее, прям 5 и 3. А еще и фирменная термокружка RetroFM. И все это, если вы сыграете с нами в фейк-контроль и угадайте, где правда, а где ложь. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 45 минут ехать по Комендантскому проспекту от реки Каменка до Кат, около 30 по улице Коммуна от проспекта Энтузиастов до Рябовского шоссе, около 25 по Ириновскому от проспекта Наставников до улицы Коммуны. 5 км в час скорость на втором Муринском от улицы Арбелли до проспекта Энгельса, 10 км в час на Бухарестской от станции Волковская до улицы Салова, на проспекте Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова по данным Яндекс.Карт.
2: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10.43, точное московское. Сегодня поиграем. Почему только мужчины сегодня? Это предпочтение нашего редактора Светланы? Или как?
2: Да, мы с ней договорились.
1: Ну хорошо,
2: она
1: девочки,
2: говорит,
1: наслаждайтесь.
2: Покажи руку, да, и да, я да. тебе свою покажу.
1: В компании...
2: Кольца нет ни там, ни там. Давай сегодня мужчин только будем выводить в эфир.
1: Ну, вот такого мужчину, как говорит
2: это
1: Маргарита,
2: небольшой...
1: мы и приглашаем. Сергей из Москвы на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте. Так, ну что, Сергей, играться будем?
3: Давайте попробуем.
2: У нас есть три темы в фейк-контроле. Внезапно Тарантино, пушки или вертолеты?
3: Первое Тарантино.
2: Тарантино, Пушкин, вертолеты. Это какие-то три просто рандомных, как будто бы, слова в одном предложении.
3: Сон вертолеты.
1: В 39.
2: Сон,
1: хорошо.
2: Да, 39. Вертолеты.
1: Итак, поехали наши вертолеты. Слово вертолет. Ну, давай ты, Маргарита.
2: Чего-то ты забрал мой факт. Само слово вертолет придумал советский конструктор. Правда или нет?
3: Допустим.
2: Ну, да. Допустим, вы правы. Это было придумано в 1929 году.
1: Вертолеты способны летать только вперед и назад. Правда или неправда?
3: Нет, конечно.
1: Неправда.
3: Ой,
1: принимается...
3: Неправда.
1: Да-да-да, принимается да, это верно. Да, зависать, летать вперед, назад, боком, да как угодно. Только управлять сложновато.
2: Мне аж страшно стало, вот уже представив себя в вертолете. Так, ну и третий факт. Самому древнему прообразу вертолета уже около 2300 лет.
3: Конечно.
2: И это... Это три из трех! Он представлял собой изобретенную в Древнем Китае игрушку в виде такой палочки с перьями в виде винта, прикрепленными к одному из ее концов. Но ее палочку надлежало раскручивать в ладони для создания подъемной силы, ну а потом отпускать.
1: А я помню, как мы вообще ручку так запускали, или карандашик, и взлетал так же.
3: Запускали все, что угодно.
1: Да-да-да. Взлетал. Ну, когда не было пультов, или на батарейке денег не хватало.
2: Ну, мы с Гальяном в ножички играли.
1: Подведем итог, поэтому три пальца осталось, да? Что ж, Сергей, 3 из 3 – это сертификат на 5000 рублей. Мы вас поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Очень уверен.
2: Молодцы.
3: Дозвонился, да. Всем привет, ТКБ-1, город Каспийска.
1: Так.
3: Республика Дагестан и всем слушателям Ретро-ФМ.
1: Отлично, а вас с победой. Просто красавчик сегодня. Сабрина, All of Me на Ретро-ФМ. Фейк.

0: Это с вами были Саша Светлов и Рита Субботина, которые тоже являются частью большой вселенной под названием Retro FM. А впереди Юр Гурьян, который тоже является частью вселенной. А потом Антон Веселовцев.
1: А завтра вся эта вселенная будет праздновать День радио. Ух, ребята! Сегодня попытаемся к нему подготовиться, ну, то есть выспаться там. В целом все из подготовки.
0: Да, но вообще сегодня день без домашнего задания, поэтому позвольте себе сегодня отдохнуть и насладиться этой средой, пока еще рабочий, ну, там, до майских рукой подать. В общем, удачного вам дня и до встречи завтра в 7.00 на Retro FM.
2: Погода на Retro FM.
3: В Петербурге сейчас плюс 8, ощущается как плюс 5 в течение дня. Потеплеет до плюс 11, плюс 13. На сегодня нас ждет много солнца, но и облака тоже успеют заявить о себе ближе к вечеру. К счастью, сделают они это без дождей. Ветер обещают слабый, в основном западный, а атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в Петербурге плюс 8, ощущается как плюс 5.
4: Реклама.
5: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро FM представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM 325-94-94.

0: Насчет седых ночей не знаю, а вот белые будут. Романтикам не дадут спать, чтобы не упустили возможности посмотреть, как разводят мосты. А другим просто не дадут спать из-за отсутствия тьмы. Хотя, как говорит один мой приятель, я так на неделе устаю, что заснуть могу в любом положении и при любом освещении. Юрий Шатунов, между тем, остается позади. В Петербурге 11:16 и продолжение нашего музыкального дня. Владимир Высоцкий и дуэт Мэй. Вот я, Евгений Гладков, желаю всем доброго и теплого дня.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: какая женщина, мне б такую. Поется в этой песне преимущественно на французском языке. Хит, который не прошел мимо многих западных меломанов, да и в нашей стране в начале нулевых тоже не остался незамеченным. А в Петербурге половина 12-го, и с новостями среды уже подошел Данила Бурлакин.
1: Добрый день. В Петербурге с 6 по 9 мая возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом предупредили в городском комитете по информатизации связи. Ограничения вводят операторы для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы. Жителям и гостям Петербурга советуют при необходимости пользоваться городским Wi-Fi, но он доступен в частности в офисах МФЦ. Многодетным родителям хотят оплачивать больничные с первого дня за счет соцфонда. С такой идеей выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что сейчас первые 3 дня нетрудоспособности оплачивает работодатель. Изменение должно снизить нагрузку на бизнес и поддержать семьи с 3 и более детьми. По статистике, среди многодетных выше доля безработных, а работодатели часто не хотят брать их из-за страха частых больничных. Новая мера могла бы сделать многодетных более конкурентоспособными, считает Рыбальченко. Мошенники стали получать персональные данные россиян через утекшие базы фитнес-клубов и салонов красоты. Об этом предупредили в МВД. Взломанная учетная запись становится для злоумышленников ключом к номеру телефона и другой личной информации жертвы, которую потом могут использовать против нее. Между тем, ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с памятными медалями ко Дню Победы. Злоумышленники звонят пожилым и, представляясь сотрудниками местных администраций, сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют у жертв личные данные. В Петербурге официально появилась площадь Зенита. Соответствующее постановление подписала городская администрация. Новое имя присвоили безымянной территории между футбольной, теннисной и велосипедной аллеями рядом с «Газпром-ареной». Такое нововведение приурочили к столетию футбольного клуба «Зенит», который отметили в 2025 году. Напомню, решение о новом названии топонимическая комиссия одобрила еще в ноябре прошлого года. И последняя четверть россиян в отсутствие интернета берут в руки книги. Об этом рассказали в ходе недавнего опроса. Еще примерно столько же опрошенных занимаются домашними делами, уборкой или ремонтом. Каждый 5-й смотрит телевизор, а 7% отправляются на прогулку. 6% работают на огороде, 4% дополнительно занимаются спортом, а оставшиеся 2% разгадывают судоку или кроссворды и сканворды. В конце выпуска курс валют на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это были новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: Знающие люди говорят, что даже в свете дня глаза лучше не закрывать, а то ненароком можно провалиться в глубокий терапевтический сон. А вот послушать что-нибудь знакомое, легкое, бодрящее, весьма кстати. Александр Серов остается позади на часах 11:43. И прям по курсу у нас три знаменитых, талантливых мужчины. Умберто Тоцци, Андрей Миронов и Дитер Болин на Ретро FM.
1: Пробки на дорогах.
0: А больше всего времени сейчас теряется на Заневском, от улицы Передовиков до моста Александра Невского. Пути уйдет почти 52 минуты. По внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской можно проехать за 44 минуты. Не спешит Пискаревский проспект от Ручьевской дороги до улицы Руставели. Скорость потока снижена до 14 км в час. Еще медленнее продвигается Невский от Полтавской улицы до Лиговского, по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
5: Ретро FM представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: легко поверю в то, что кто-то под эту песню захочет активно подвигаться просто ради удовольствия, а не для того, чтобы скинуть пару-тройку лишних килограммов. Да, друзья, появился в календаре Международный день против диеты, видимо, в противовес всем спортивно настроенным. Ну, согласитесь, один день в году можно сделать паузу и не думать о калориях. Просто насладиться жизнью, что, кстати, очень хорошо получается у итальянцев. Умберто Тоци остается позади на Ретро-ФМ, ну а в Петербурге уже 11.55.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке. Вечеринки Ретро-ФМ. 7 мая. Ресторан Альпенхаус.
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много, много подарков от Ретро-ФМ.
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан Альпенхаус. Южная дорога 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка. Танцуют все.
1: 18+.
2: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице солнечно и в то же время прохладно. В Петербурге сейчас плюс 10, по ощущениям не более 4. А в первой половине дня нам обещают малооблачную погоду. К вечеру небо затянет тучами, но осадков не ждем и ветер будет слабый. Температура воздуха, в свою очередь, поднимется до 10 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе около 10, по ощущениям не более 4.
2: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Неудивительно, что некоторые даже пьют на брудершафт исключительно ради того, чтобы поцеловаться. Видимо, знают, что в такой ситуации никто задний ход уже не даст. Джейсон Донован на Ретро FM напомнил нам об этом своим лирическим хитом, который так и называется «Закрепив поцелуем». В Петербурге 12.17, а в самое ближайшее время нам еще напомнит о себе группа «Смоки», «Кармен» и «Pet Shop Boys».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 конечно. Секунд у вас есть, торопить, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки
2: концу.
3: На медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе.

0: для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю, за Россию.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
11: Минсе.
10: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе.
10: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Но весна и лето подразумевают некоторую неторопливость, посиделки в придорожном кафе с друзьями, приятелями. Ну и, конечно, отпускные удовольствия. Одно из таких наших слушателей ждет в круизе Retro FM 2026, невероятном путешествии в Грецию, что уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех наших победителей!
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет почти 36 минут. На проспекте Большевиков от улицы Тельмана до Народной можно проехать за 22 минуты. Не спешит Заневский проспект от Заневского моста до моста Александра Невского. Скорость потока снижена до 10 км в час. Похожая ситуация сейчас и на Пискаревском проспекте от Ручьевской дороги до КАТ по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио. Как бы радио. Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: правда, такое случается редко, но все же иногда на нашем пути встречаются люди, которые приходят в нашу жизнь, чтобы уже никогда ее не покидать. Или остаться в ней надолго, если не навсегда, о чем и поет Рик Эсли на Retro FM в Петербурге. 12.55. Приглашаю вас, друзья, в новый музыкальный час, который обязательно наполним яркими хитами.
1: Слушайте Retro FM, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
2: Погода на Retro FM.
0: На улице солнечно и в то же время прохладно. В Петербурге сейчас плюс 11, по ощущениям не более 6. В первой половине дня нам обещают малооблачную погоду. К вечеру небо затянет тучами, но осадков не ожидается и ветер будет слабый. Температура воздуха, в свою очередь, останется почти на том же уровне. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 11, по ощущениям около 6 градусов.
3: Реклама.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Если

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94.

0: согласитесь, друзья, по какому городу не ходи, по Парижу или Сыктывкару, как герой этой песни, главное, чтобы погода благоприятствовала прогулкам, ведь как ни крути, от нее тоже многое зависит. По весне, как выясняется, даже при свете солнца можно замерзнуть или ненароком сдует ветром, так что следим за прогнозом, одеваемся соответственно и бережем себя. Игорь Корнелюк был только что с нами на Ретро FM, в Петербурге 17 минут второго. В самое ближайшее время послушаем с вами ансамбль «Иолика», Кали Минок и группу «Оттаван». С вами Евгений Гладков. Всем желаю удачного дня.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил

0: открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: кстати, оптимисты советуют относиться к жизни как к празднику, особенно когда звучат такие легкие воздушные мелодии. Делать это довольно легко. Ансамбль «Эолика» остается позади у нас на Retro FM. А в Петербурге половина второго, и свежих новостей нам принес Данила Бурлакин.
1: Обо всем расскажу. Добрый день. Россиянам разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион с 1 сентября. Соответствующее постановление подписало правительство. Для переноса номера нужно будет обратиться к оператору лично, через его сайт или через госуслуги. Сейчас абоненты, оставляя старый номер при переезде в новый регион, вынуждены пользоваться прежним тарифом, из-за чего звонки местным абонентам часто обходятся им дороже. Госдума рассматривает аннулирование вида на жительство иностранцам за работу менее 10 месяцев в году. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Такая мера, по его словам, усилит контроль за законностью пребывания иностранцев, их занятостью и доходами. Аннулирование коснется и тех, кто трудится у физлиц, если за отчетный год они не отработали положенный срок или платили фиксированный налог меньше 10 месяцев. В Петербурге утвердили график работы транспорта на праздничные дни с 9 по 11 мая. Как рассказали в городском комитете по транспорту, автобусы, троллейбусы и трамваи все три дня будут ходить по воскресному расписанию. Метро 9 мая работает как в обычный будний день, 10 по субботнему графику, 11 по воскресному. Пригородные электрички 8 мая поедут по пятничному расписанию, 9 и 10 по субботнему, а 11 мая по воскресному. Массовых увольнений из-за внедрения искусственного интеллекта в России не ожидается, об этом заявили в Роскачестве. Там объяснили, что сокращение штатов в компаниях возможно, но это будет происходить постепенно и затронет в основном банки, ритейл и телеком. Речь идет о точечной трансформации, например, об устранении дублирующих функций и перераспределении задач. Эксперты отмечают, что искусственный интеллект уже сейчас способен выполнять за человека подготовку отчетности, анализ данных и базовую коммуникацию через чат-ботов. И последнее. В Петербурге до конца майских праздников обойдется без дождей. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что дневная температура с пятницы повысится, но лишь до плюс 12, плюс 17 градусов, так что жарко пока не будет. Наибольшего значения она достигнет 10-11 мая. Сегодня и завтра в городе солнечно, без осадков. Ночью в Ленобласти возможны заморозки до минус 3 градусов, а в Петербурге ожидается около плюс 3, плюс 5. Небольшой дождь вероятен только к концу праздничного периода 11 числа. В конце выпуска назову курсы валют. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это пока все новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: Себе знаю самое приятное в первом дне отпуска – это ритуал отключения всех будильников. Ну, а мечты об островах, морях и океанах – это всегда приятно, хотя бы потому, что отчасти эти мечты отражают наши планы и цели на будущее. Владимир Пресняков на Ретро FM в 13:43, ну а впереди нас ждут Рикардо Фоли, на ансамбль «Синяя птица», а также и «Тайп».
1: Билет за куплет.
2: Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро FM.
3: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет.
2: Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
3: Только на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет чуть больше получаса. На Петерговском шоссе от улицы Доблести до улицы Партизана Германа можно проехать за 27 минут. Не спешит Заневский проспект от Заневского моста до моста Александра Невского. Скорость потока всего 8 км в час. Чуть быстрее продвигается Московское шоссе от КАТ до Дизельного проезда. По данным Яндекс.Карт.
3: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: привет всем, кто иногда испытывает легкую меланхолию, как и герой этой песни Рикардо Фолли. Это нормально, друзья. Вот я сегодня тоже проснулся, не мог понять, что же со мной такое. И это мне не так, и то не эдак. Но стоило выйти за дверь, как эти мысли улетучились. Но вообще говорят, что грусть хорошо лечится работой и насыщенным графиком. Так что многим сейчас наверняка не до печали. 13.55 в Петербурге. Я Евгений Гладков. Приветствую всех настроенных на Red FM.
1: Выходные начинаются в четверг.
2: И это не шутка.
1: На большой вечеринке Retro FM. В четверг,
2: 7 мая, в ресторане «Альпенхаус». Весь вечер безлимитный шведский стол.
1: Любимые диско-хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Танцы, конкурсы, подарки.
1: Веселая компания и отличное настроение.
2: Приходите, начало в 6 вечера.
1: Четверг, 7 мая.
2: Ресторан «Альпенхаус», Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+.
3: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице солнечно и в то же время прохладно. В Петербурге сейчас плюс 10, а по ощущениям не более 5 градусов. К вечеру небо затянет тучами, но осадков не ожидается, и ветер будет слабый. Температура воздуха, в свою очередь, останется почти на том же уровне. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 10, а по ощущениям не более 5 градусов тепла.
2: Реклама.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе. Королевский цирк». +7 812-660-5004+.
5: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр Озерки». Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: Невольно вспоминается отрывок из другой известной песни «Светит незнакомая звезда». Эту строчку мы обычно напеваем, когда на небе светит солнце. И сегодня именно тот день, друзья, когда ясная погода за окном повышает тонус и настраивает на активную работу. Группа «Мираж» на Ретро FM в 15 минут третьего. Ну а впереди нас ждут Александр Буйнов и группа «Джой». Я, Евгений Гладков, приветствую всех вас, друзья.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: как ни крути, а именно эта песня позволила Твисту не остаться мимолетным модным увлечением, а закрепиться в статусе одного из танцев, в котором можно начать любое показательное выступление. А в Петербурге половина третьего, и с новостями дня вернулся Данила Бурлакин.
1: Добрый день. В России предложили ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для школьников. С такой инициативой выступили депутаты Брянской областной думы. По их мнению, подготовка к экзаменам стала бить по семейному бюджету, иногда обходясь в сотни тысяч. Депутаты предлагают ввести вычет в размере 13% от затрат, но не более 150 тысяч рублей на ребенка в год, то есть вернуть можно будет до 19,5 тысяч. Сейчас такая льгота действует только на услуги репетиторов ИП с лицензией, а самозанятые пока остаются за рамками. Водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО на случай проблем с интернетом. С такой рекомендацией выступили в Российском союзе автомобилистов. Там также рекомендовали всегда иметь под рукой контакты своей страховой компании, чтобы оперативно связаться с ней в случае ДТП. Напомню, в Петербурге перебои с мобильной связью и сетью возможны с 6 по 9 мая. Их могут ввести в целях безопасности на время празднования Дня Победы. А между тем, кикшеринги в Петербурге ввели временные зоны запрета для электросамокатов в центре и на юге города. Ограничения действуют с 6 по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы. Они затронули 4 центральных района, кроме Намыва-Васильевского острова, а также Московский и часть Фрунзенского. В некоторых приложениях указано, что временный запрет будет действовать до 16 часов в воскресенье 10 мая. В Госдуме не поддержали запрет иностранной музыки на школьных выпускных. Депутаты негативно отреагировали на истории о случаях, когда в некоторых школах детям не давали танцевать под зарубежные хиты. Парламентарии намерены подготовить поправки в закон о русском языке, чтобы уменьшить количество случаев его неправильной интерпретации. Напомню, с 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий иностранные слова на вывесках. Депутаты подчеркнули, что он не распространяется на музыку на выпускных. И последнее. Сад Мариинского дворца в Петербурге откроется для посетителей 6 июня. Об этом сообщил председатель городского парламента Александр Бельский. Открытие состоится в день рождения знаменитого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день гостей сада ждут детские мастер-классы, чтение стихов вслух, беседы об архитектурном наследии, а вечером джазовый концерт. Затем в сад можно будет попасть бесплатно по субботам и воскресеньям с 11 до 19 часов. И в конце выпуска о валюте на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. На это были новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: Бытует мнение, что упрямство — это тоже упорство, только с налетом глупости. Не знаю, как вы, друзья, я считаю, что в нем все равно что-то есть. Так что уверенно идем к своим намеченным целям, чему и призывает нас дуэт Modern Talking. Не сдаемся, особенно в том, что касается ближайших планов. Ну а приятную компанию во всех делах текущих нам составят звезды Retro FM. Далее группа «Браво» и «Мадонна». В Петербурге уже 14:42.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет почти полчаса. По Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста можно проехать за 16 минут. Не спешит Московское шоссе от КАТ до Дизельного проезда. Скорость потока всего 9 км в час. Похожая ситуация сейчас и на шоссе Революции от проспекта Металлистов до Пискаревского. По данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио.
8: Как бы радио.
7: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский, спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: девушки наверняка отвечают ему взаимностью. В особенности, конечно, поклонницы таланта Валерия Сюткина, чья песня звучит у нас на Retro FM. И только у наших слушателей есть возможность выиграть приглашение и побывать на концерте самого элегантного и неповторимого стиляги 10 мая в клубе «Космонавт». А прямо сейчас звоните нам по телефону 347-88-00. Сегодня второй дозвонившийся получит от Retro FM два приглашения на концерт популярного артиста. Наш номер 347-88-00. Набирайте прямо сейчас. Всем желаю удачи.
1: Погода на Retro FM.
0: На улице ясно и все еще прохладно. В Петербурге сейчас плюс 10, а по ощущениям около 5 градусов. На завтра нам обещают облачную с прояснениями погоду. В этот четверг обойдется без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 7 до 11 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 10, а по ощущениям не более 5.
2: Реклама.
3: Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
8: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
10: Стану твоим ангелом.
9: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. Колизей. Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
11: Тополиный пух, жара
1: и... Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: Ну а порой жить иначе и не хочется, особенно когда весна дарит столько интересных событий. С удовольствием напомню вам, друзья, о том, что Retro FM дарит своим слушателям возможность побывать 10 мая в клубе «Космонавты», зажечь на танцполе под золотые хиты неповторимого стиляги Валерия Сюткина. Второй к нам дозвонилась Елена Борисова. Именно ей достаются два приглашения на этот незабываемый вечер музыки, тепла и настоящего весеннего настроения. Поздравляем Елену. А всем остальным напоминаю о том, что розыгрыш продолжится в любой момент. Внимательно слушайте Retro FM, и вам тоже повезет. А еще вы можете прямо сейчас выиграть приглашение на концерт знаменитого певца и музыканта в нашем официальном сообществе Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Всем желаю удачи.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
6: Круглосуточные без рекламы.
5: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Как сказал один известный писатель, каждое искреннее и сердечное объятие продлевает нам жизнь на один день. Мы, конечно, наверняка об этом знать не можем, но попробовать стоит, друзья. Песни как раз на эту тему у нас в середине музыкального часа. А в Петербурге половина четвертого, и с новостями среды нас продолжает знакомить Данила Бурлакин.
1: Добрый день. Минтранс учтет предложение петербургского парламента по новым правилам для электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщил депутат Алексей Цивилев. Городское заксобрание внесло ряд рекомендаций, среди которых, например, введение минимального возраста управления 16 лет и запрет коммерческим устройствам заезжать на тротуары. Кроме того, более мощные устройства предлагают регистрировать в ГИБДД по аналогии с мопедами. Абитуриенты смогут подать документы более чем в 1700 вузов дистанционно через госуслуги. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. При этом сохранятся и традиционные способы подачи, лично или по почте. В этом году поступающие также смогут в реальном времени отслеживать все этапы поступления, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Импортозамещенный самолет Superjet 100 может выйти на регулярные рейсы до конца года. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, программа серийного производства фактически готова. Один из лайнеров уже прошел заводские испытания. После получения сертификата производитель передаст самолет заказчику. Дальнейшие сроки будут зависеть от того, как авиакомпании будут вводить судно в эксплуатацию. Напомню, модель самолет Superjet 100 создается с использованием отечественных комплектующих для ближнемагистральных маршрутов. Складские запасы сыра в России за год выросли на 21% и достигли 77 тысяч тонн. Такие данные приводят отраслевые эксперты. Основная причина – рекордный за 30 лет объем производства сырого молока в 2025 году. А также сказываются замедление экспорта и конкуренция с белорусской продукцией. При этом отмечают, что потребители все чаще выбирают более выдержанные и дорогие сорта. И последнее. Пенсионеры России и Белоруссии 9 мая смогут бесплатно посетить музей-заповедник Петергоф. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения. Свободным станет вход в Нижний парк, а также в парке Александрия и Араньенбаум. В 13 часов на Большом каскаде традиционно запустят фонтаны под песню «День Победы» с пиротехническими залпами. Между тем, ранее стало известно, что ветераны Великой Отечественной и другие льготные категории граждан с 7 по 9 мая смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга. В конце выпуска назову курсы валют. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это пока все новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: Как дождь не может идти весь год, так и человек не может быть бедным всю жизнь, гласит древняя мудрая пословица. Так что зонт с дырой, о котором поет Игорь Корнелюк, это не навсегда. Мало ли что может случиться хорошего и внезапного, ну, даже в плане богатства. 15.41 в Петербурге, прямо по курсу у нас песни из фильма «Ох уж это Настя», Милен Фармер и группа Silent Circle на Retro FM. Далеко не уходите.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ. От Мурманского шоссе до Софийской пути уйдет примерно полчаса. По Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста можно проехать за 18 минут. Не спешит Полтавская улица от Владимирского проспекта до Невского. Скорость потока всего 8 км в час. Чуть быстрее продвигается проспект Энгельса от 3-го Верхнего переулка до 6-го по данным Яндекс.Карт.
2: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
3: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
4: Подышите.
3: Ну а что, в конце
4: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
3: Гоняй, так, I'm a Scatman.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 50.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Это хорошо, когда занят интересным делом, например, мечтаешь о вечной молодости, потому как знаешь, что одна молодость хорошо, а две еще лучше. Именно об этом в своей песне напоминает нам группа «Альфавиль» на Ретро-ФМ. Я же Евгений Гладков, на этом прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Ну а бодрое музыкальное продолжение дня вам подарит мой коллега Вадим Крылов. Всем желаю удачного завершения трудового дня. Пока-пока.
1: Танцы под любимую музыку и отдых с лучшими друзьями. Все это.
2: 7 мая в ресторане «Альпенхаус».
1: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Видеоклипы любимых артистов в танцевальном супермиксе.
1: Отдыхайте, танцуйте, получайте подарки и наслаждайтесь безлимитными угощениями от ресторана «Альпенхаус».
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице ясно, но по-прежнему прохладно. В Петербурге сейчас плюс 10, а по ощущениям около 5 градусов. На завтра нам обещают облачную с прояснениями погоду. В этот четверг обойдется без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 7 до 11 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 10, а по ощущениям не более 5 градусов.
1: Ретро-ФМ 88.

0: «Отель разбитых сердец», о котором поет Сиси Кейч на Ретро-ФМ, пожалуй, единственный отель, куда никто не бронирует номер заранее, несмотря на надвигающийся сезон отпусков. 16:16 северной столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Вадим Крылов. Очень скоро свои лучшие суперхиты для нас также исполнят Том Джонс, группа «Студио» и Бонни Тайлер. Так что оставайтесь с нами, друзья. Всем отличного весеннего настроения.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – стопроцентная гарантия качества.
5: «Чижик».
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Да, не каждая песня может похвастаться таким послужным списком. Мало того, что она стала единственной в карьере Тома Джонса, попав на первые места множества хит-парадов, так еще и использовалась в 7 фильмах. И даже у нас в 80-е была издана на гибкой грампластинке в качестве музыкального приложения к журналу «Кругозор». Настоящий подарок советским меломанам. Половина пятого в северной столице. На Ретро-ФМ новости. В студии с ними Данила Бурлакин.
1: Обо всем по порядку. Здравствуйте. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми хотят разрешить бесплатно парковать две машины. С такой инициативой выступил Минтранс. Сейчас льгота действует только для одного автомобиля. Отмечается, что возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы, а обновленные рекомендации для регионов планируют подготовить до 30 июня. Инициатива включена в план развития семейного подхода в транспортной отрасли. В День Победы в центре Петербурга будут перекрывать движение. Об этом предупредил комитет по транспорту. С 6 до 16 часов 9 мая закроют Дворцовую площадь, Адмиралтейскую и Дворцовую набережную, Невский проспект, Дворцовый мост и прилегающие улицы. Вечером того же дня с 20 до 23 часов некоторые ограничения повторятся. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте комитета по транспорту. Минпромторг поддержал введение 22% НДС на зарубежные онлайн-покупки с 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Налог хотят повышать постепенно. Сначала ставка составит 7%, затем 14%, и только к 2029 году достигнет 22%. Такая инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, в частности обувщиков, которые жалуются на падение выпуска отечественной обуви из-за дешевого импорта. С 31 июля станет больше прямых авиарейсов из Петербурга в Горно-Алтайск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Полеты на Boeing 737-800 будут выполняться раз в неделю по воскресеньям в 22:35, на обратно по пятницам в 17:25. Отмечается, что расписание составлено с расчетом на длинные выходные. В летнем сезоне на этом направлении самолеты летают до 4 раз в неделю. Билеты на новые рейсы уже в продаже. И последнее. В России снимут ремейк культового фильма «Курьер». Продюсером картины выступит Георгий Малков, известный по фильмам «На деревню дедушки», «Непослушник» и «Я буду рядом». Режиссером станет Илья Ермолов, а сценаристом Михаил Зубко. На съемки стартует в июне, а в прокат картина выйдет в первом квартале 2027-го, к 40-летию оригинала. Детали кастинга пока держат в секрете. Новая адаптация по замыслу авторов отразит современные реалии. Оригинальный фильм Карена Шахназарова, напомню, вышел в 1987-м и стал лидером проката. Его тогда посмотрели более 50 миллионов зрителей. В конце выпуска о валюте. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это были новости. Далее с вами Вадим Крылов и музыка Retro FM.

0: Но не знаю, как там у них в Турции просыпаются, а только у нас все это делают под утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире вас ждут суперигры, шикарные призы, свежие новости, интересные темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной. И еще завтра в эту пятницу к «Первой смене» придет в гости певица очаровательная и необыкновенная Ёлка. Так что не проспите и не пропустите, будет весело, будет интересно.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более 20 минут потребует внутренняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. 20 минут теряют на улице Комсомола и Арсенальной от площади Ленина до Свердловской набережной. И медленно продвигается главная улица, а также Токсовское шоссе от улицы Энергетиков до реки Охта. Скорость потока всего 8 км в час. Пробка длиной 2,5 км. Время проезда 20 минут.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Песни, которые стали частью нашей жизни. Звезды, встреча с которыми всегда дарит радость.
1: Только с 11 по 15 мая на Ретро FM. Игра
2: «Билет за куплет».
1: Ваша возможность попасть на большой майский концерт. Наталья Гулькина, Кай Метов, Таня Буланова, Вадим Казаченко и другие звезды на одной сцене.
2: «Билет за куплет».
1: Не упустите свой шанс. Только на Ретро FM.
2: Погода на Ретро FM.
3: На улицах Петербурга солнечно и в то же время прохладно. Плюс 10 сейчас на улицах нашего города. Завтра ожидаем облачную, но с прояснениями погоду, без осадков. Сильного ветра нам, к счастью, тоже не обещают. Что касается температуры воздуха, сильно теплее не станет. Ожидаем от 7 до 11 градусов со знаком плюс. Сейчас в Петербурге, напомню, плюс 10.
1: Реклама.
4: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
5: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проверки их получения на ОКМаркет.ру.
6: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
7: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е.
8: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
11: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 325-94-94.

0: знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.
1: Да, и розовые вечера, и белые ночи в скором времени, и уже солнечные дни. Все это у нас имеется. Друзья, вот бы еще и времени свободного побольше, чтобы успеть этой весенней красотой насладиться да подзарядиться. Поэтому даже в завершении рабочего дня не забываем поглядывать в окно и планы самые многообещающие на вечер строить, к чему нас, собственно, и призывает группа «Ласковый май» на Ретро-ФМ. 18 минут 6 в Петербурге. Далее с удовольствием послушаем ансамбль «Самоцветы» и Сандру на Ретро-ФМ.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Ограничение 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного?

0: турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления от кредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».

0: тот самый случай, когда одна строчка заменяет и карту, и семейный альбом, и полвечера воспоминаний. Сразу вспоминается время, когда главным навигатором были не приложения, а люди, которые всегда с удовольствием подскажут дорогу. Это Виа Самоцвет, и только что на Ретро FM, и половина шестого уже в северной столице. Время новостей на Ретро-ФМ, в студии с ними Данил Бурлакин.
1: Добрый вечер. В Петербурге с 6 по 9 мая возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом предупредили в городском комитете по информатизации связи. Ограничения вводят операторы для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы. Жителям и гостям Петербурга советуют при необходимости пользоваться городским Wi-Fi. Он доступен в частности в офисах МФЦ. Многодетным родителям хотят оплачивать больничные с первого дня за счет соцфонда. С такой идеей выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что сейчас первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель. Изменение должно снизить нагрузку на бизнес и поддержать семьи с тремя и более детьми. По статистике, среди многодетных выше доля безработных, а работодатели часто не хотят брать их из-за страха частых больничных. Новая мера могла бы сделать многодетных более конкурентоспособными, считает Рыбальченко. А тем временем петербургские депутаты предложили снизить возраст молодежи до 12 лет. Сейчас нижняя граница категории 14 лет. Автор инициативы считает, что нововведение поможет активнее приобщать подростков к патриотизму и традиционным ценностям, а также сократит подростковую преступность. А чем раньше начнется системная работа с детьми, тем меньше правонарушений будет в их среде, полагают депутаты. Инициатива уже направлена на рассмотрение в профильные комитеты городского парламента. РЖД начали тестировать роботов-уборщиков на вокзалах Москвы и Петербурга. Автономные машины сами подметают и моют полы, строят маршрут, объезжают препятствия и возвращаются на зарядку. Производительность одного робота почти 2000 квадратных метров в час. Это примерно 8 баскетбольных площадок. Кроме того, новая техника позволяет экономить воду и электричество. Также отмечается, что с июня санитарную обработку на вокзалах Москвы и Петербурга усилят парогенераторами. По итогам испытаний новых систем решат, расширять ли их на другие вокзалы России. И последнее. Житель Великобритании лишился выигрыша в лотерею в миллион фунтов стерлингов. Это около 103 миллионов рублей. Как пишут британские СМИ, билет был куплен 4 ноября 2025 года в Борнмуте. А по правилам лотереи победитель должен был обратиться за деньгами в течение 180 дней, но в ночь на 4 мая срок истек. Как рассказали представители лотереи, призера пытались искать, но безуспешно. А теперь невостребованную сумму потратят на благоустройство города Борнмут и его окрестностей. А в конце выпуска о курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это были новости. Далее с вами Вадим Крылов и музыка Retro FM.

0: Но почему же темные ночи? Куда актуальнее девчонку-девчоночку приглашать погулять белыми ночами? Благо до них осталось всего ничего, каких-то пару-тройку недель. 17.43 в северной столице. Это Евгений Белоусов на Ретро-ФМ. И в ближайшие минутки свои суперхиты нам также исполнят Рики и Повери, Константин Никольский и E-Type на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 47 минут теряют на внутренней стороне Кольцевой, Вантовом мосту от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Около получаса отнимет Октябрьская набережная от улицы Дыбенко до Володарского моста. И с трудом продвигаются Большой Самсоневский и проспект Энгельса от Александра Матросова до Светлановской площади. Скорость потока 8 км в час. Длина пробки 2,5 км. Время проезда 20 минут.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
8: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
9: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Итальянцы умеют петь так, что даже обычный вечер начинает слегка напоминать праздник. Слова, конечно, можно не разобрать до конца, но настроение считывается мгновенно. Жить нужно легче, улыбаться чаще и ужинать желательно не на бегу. Очень разумный музыкальный подход, ничего не скажешь. Это Рики и Повери на Ретро FM. С вами Вадим Крылов, 17:57 уже в северной столице.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке Ретро FM. 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много-много подарков от «Ретро FM».
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая
1: вечеринка.
2: Танцуют все.
1: 18+.
3: Погода на Ретро FM.
0: На улицах Петербурга сейчас плюс 10. Завтра нам обещают облачную, но с прояснениями погоду, что радует, без каких-либо дождей и порывистого сильного ветра. Но и теплее тоже сильно не станет. Температура воздуха в течение дня будет повышаться от 7 до 11 градусов максимум. Сейчас в Петербурге, напомню, плюс 10 градусов.
1: Реклама.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет. Чинган-центр. Автопортрет.
4: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе». Королевский цирк. +7 812 660 5004+.
2: Ретро FM представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM 325-94.

0: 6 вечера в северной столице. А на наших музыкальных горизонтах вот-вот появится Алсу и песни из «Бриллиантовой руки».
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Есть вещи, которые особенно хорошо получаются именно вечером. Молчать со смыслом, смотреть с намеком и создавать настроение без лишней теории. Ночные прикосновения, о которых поет группа Silent Circle на Retro FM, как раз из этой красивой категории. 18.17 уже в северной столице. С вами Вадим Крылов. Далее с удовольствием послушаем Льва Лещенко, Сиси Кетч, легендарную группу Смоки. На Retro FM всем отличного весеннего настроения, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук, 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В «Ленте».
19: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания

0: Терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Летние поцелуи хороши хотя бы тем, что в них всегда чуть больше легкомыслия и чуть меньше лишних мыслей. Видимо, тепло само по себе делает людей смелее и заметно романтичнее. Очень сезонная магия, которую остается лишь дождаться, друзья. Это Сиси Кетч, продолжение нашего музыкального вечера на Ретро-ФМ, и половина седьмого уже в северной столице. Самое время узнать последние новости, их нам расскажет Данила Бурлакин.
1: Уже рассказывают. Добрый вечер. В Петербурге планируют принять лесной план города, который разрабатывали с 2000-х годов. Проект документа появился на сайте Смольного. Он определит использование городских лесов с 2027 по 2036 год. Сейчас леса занимают почти 23 тысячи гектаров, больше всего их в курортном районе, а под отдых используется лишь чуть больше 1% этой территории. Но ее потенциал для туризма, сбора грибов и прочих нужд населения аналитики оценивают как высокий. Пенсионеров хотят защитить от мошенников с помощью двойного подтверждения крупных сделок. С таким предложением выступили юристы. По их задумке, например, при продаже квартиры или оформлении кредита, банк или нотариус должны уведомить о сделке доверенное лицо пенсионера, родственника или соцработника. Также предлагается ввести финансовые лимиты и период охлаждения, чтобы пожилой человек мог отменить подозрительную операцию без потерь. В Петербурге утвердили график работы транспорта на праздничные дни с 9 по 11 мая. Как рассказали в городском комитете по транспорту, автобусы, троллейбусы и трамваи все три дня будут ходить по воскресному расписанию. Метро 9 мая работает как в обычный будний день, 10 по субботнему графику, 11 по воскресному. Пригородные электрички 8 мая поедут по пятничному расписанию, 9 и 10 по субботнему, а 11 мая по воскресному. Между тем, завтра комплексы Эрмитажа на Дворцовой площади изменят график работы из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Главный комплекс и главный штаб откроются в 12:00 и будут работать до 19 часов. Кассы закроются в 18. В этот день, как отмечается, гости Эрмитажа смогут увидеть картины Александра Осмёркина с послевоенными видами музея. Выставка будет приурочена к 9 мая. И последнее. В одном из банков США не поверили Папе Римскому, что он – это он, и бросили трубку. О необычной истории пишет «Нью-Йорк Таймс». В материале сказано, что Лев XIV позвонил в банк с целью обновить некоторые данные, представился своим настоящим именем, как Роберт Фрэнсис Прево. Сотрудница банка позадавала ему вопросы, но заявила, что полученных данных недостаточно, и ему придется прийти лично. Тогда понтифик сказал, что не сможет этого сделать, и поинтересовался, изменит ли ситуацию то, что он является папой римским. После этого вопроса женщина повесила трубку. Как уточняет издание, позже проблему все же удалось решить. И в конце выпуска курс валют уже на завтра. Доллар будет стоить 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. На это были новости. Далее с вами Вадим Крылов и музыка Retro FM.

0: Это когда счет уже потерян, а настроение только-только набирает обороты. Сразу хочется жить легче, двигаться бодрее и не выяснять, почему именно вам сейчас так хорошо. Музыка все равно ничего объяснять не собирается, она лишь ведет за собой, что мы наблюдаем. Это Лубега на Ретро FM 18.43 в Петербурге. И продолжим мы уже через минутку-другую под самые заводные хиты группы Чингисхан, наших любимых итальянцев Альбана и Рамины Пауэр и группы Кармен на Ретро FM, так что не отходите далеко.
1: Билет за куплет. Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро FM.
2: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет. Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
2: Только на Ретро FM.
3: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 1 час и 12 минут теряют на Краснопутиловской от маршала Говорова до проспекта Народного ополчения. 45 минут отнимет внутренняя сторона КАТ, Ивантовый мост от Мурманского шоссе до Софийской. Не торопится Народная улица от Большевиков до Володарского моста. Скорость 7 км в час, время проезда 17 минут. И чуть быстрее продвигается Каменноостровский от улицы Чебыкина до Кронверского проспекта.
2: Реклама.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на nash.com.rf.
6: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15.00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
10: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль.
11: Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
12: Это просто. В «Лада Центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера — сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад, улица маршала Захарова, 41.
13: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладафинансцентр.ру.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
16: Информация об организации акции, правила для проведения, количество призов, срок, месте порядка их получения на ОКМаркет.ру.
17: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
18: Стану твоим ангелом.
17: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. Колизей. Билеты на сайте alushow.ru и в кассах города. 12+.
19: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: красиво прощаться — это вообще отдельный талант, особенно если делаешь это так, что человеку вместо грусти сразу хочется купить билет, надеть что-нибудь светлое и срочно ехать к морю, не дожидаясь отпуска. Да, кстати, о море и отпуске. Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранда» в компании ведущих «Первой смены» и любимых артистов. Так что еще раз поздравляем всех победителей.
1: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города 10 градусов тепла. Завтра синоптики обещают нам облачную погоду. Некоторые прояснения тоже обещают. Чего не стоит ожидать, так это дождей и сильного порывистого ветра. Но и теплее тоже сильно не станет. Температура воздуха в течение дня будет меняться. От 7 до 11 градусов со знаком плюс. Сейчас в Петербурге плюс 10.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
7: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе — нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.ру.
10: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
9: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных и 100% платежа. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Retro FM представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
12: Как бы радио.
11: Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое не нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ «Октябрьский». Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94-94.

0: Цветы вообще удивительная вещь. Стоят в вазе молча, а сообщают, ну, очень много, особенно розовые. Тут вам и нежность, и симпатия, и тонкий намек, что неплохо бы вместе провести не только вечер, но и позавтракать тоже вместе. Это ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ. 19.18 уже в северной столице. Меня зовут Вадим Крылов. Далее свои лучшие суперхиты нам также подарят группа «Бонни М», ансамбль «Дубы колдуны» и «Мадонна» на Ретро-ФМ. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На 5.

0: канале.
1: Я за Родину воюю! За Россию!
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: песни, которые сразу включают внутри что-то легкое и совершенно не офисное. Видимо, потому что в них содержится самый правильный рецепт свободы. Дорога, друзья и никакой скуки. Очень бодрый, жизненный набор рекомендуется к применению. Половина восьмого уже в северной столице. Движемся далее. На ретро-ФМ итоговый выпуск новостей. В студии с ним Данила Бурлакин.
1: Добрый вечер. Россиянам разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион с 1 сентября. Соответствующее постановление подписало правительство. Для переноса номера нужно будет обратиться к оператору лично через его сайт или госуслуги. На сейчас абоненты, оставляя старый номер при переезде в новый регион, вынуждены пользоваться прежним тарифом, из-за чего звонки местным абонентам часто обходятся им дороже. Центробанк предложил разрешить возвращать деньги за полис ОСАГО. Речь идет о случаях, когда водитель купил страховку заранее, но передумал и решил отказаться от нее до начала действия. Сейчас вернуть средства в такой ситуации нельзя. По проекту регулятора часть суммы можно будет получить обратно, однако страховщик сможет удержать до 22% на свои расходы. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Президент США Дональд Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своей поездки в Китай 14-15 мая. Об этом он заявил в интервью СМИ. По словам американского лидера, шансы такого исхода высоки, но если договориться не удастся, США возобновят активные военные действия. Трамп также отметил, что не планирует направлять на встречу с Тегераном своих спецпосланников и провести переговоры можно будет удаленно. Напомню, конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В День Победы в центре Петербурга будут перекрывать движение, об этом предупредил комитет по транспорту. С 6 до 16 часов 9 мая закроют Дворцовую площадь, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные, Невский проспект, Дворцовый мост и прилегающие улицы. Вечером того же дня с 20 до 23 часов некоторые ограничения повторятся. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте комитета по транспорту. И последнее. Футбольный клуб «Зенит» попросил болельщиков заранее подготовить QR-коды для входа на предстоящий матч в Сочи на случай проблем с мобильным интернетом. В пресс-службе клуба фанатам посоветовали установить приложение «Болельщик» или сохранить код с портала госуслуги. В команде подчеркнули, что встреча имеет принципиальное турнирное значение, поэтому поддержка зрителей им будет особенно важна. Напомню, игра 29-го тура российской премьер-лиги состоится в Петербурге 10 мая. И в конце выпуска о курсах валют на завтра. Доллар будет стоить 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. На это все новости на сегодня. Далее с вами Вадим Крылов и музыка Retro FM.

0: Билет на балет — вещь хорошая, но и бодрое утро, друзья, тоже требует правильного начала. Так что завтра с 7 до 11 встречайте первую смену на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рита Субботина разбудят вас в отличном настроении. В их арсенале искрометный юмор, супер-игры, шикарные призы и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще в эту пятницу к первой смене придет певица. Очаровательная и необыкновенная елка. Так что не проспите и не пропустите. Будет весело, будет интересно.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более получаса теряют на Шлиссельбургском проспекте от Прибрежной улицы до проспекта Советского. Такая же ситуация на внутренней стороне КАТ Ивантовом мосту от Мурманского шоссе до Софийской. Не спешит Садовая от улицы Ломоносова до Римского-Корсакова. Скорость 7 км в час. Потребуется 10 минут. И такая же ситуация на маршала Жукова от маршала Казакова до Ленинского. Так что всем терпения, всем удачи.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 000 рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
4: На плюс. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
7: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Пляж — это слово, которое мгновенно улучшает характер. Сразу меньше внутренней спешки, больше воздуха в пространство вокруг и подозрительно теплые планы на вечер и на жизнь в целом, даже если пока до моря дальше, чем до холодильника. Это Крис Ри на Ретро FM 19:56 Северной столицы. С вами Вадим Крылов. Всем желаю добрейшего вечера и с удовольствием приглашаю в следующий музыкальный час Ретро FM.
1: Слушайте Ретро FM, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро FM Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество Ретро FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Погода на Ретро FM.
0: На улицах нашего города плюс 10, день завтрашний, если верить прогнозам, будет облачным, но с прояснениями. Никаких дождей, порывистого ветра нам синоптики не обещают. Обещают температуру воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла. Сейчас в Петербурге, напомним, плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-817-660-5004.
5: Где выгодно купить чингам, больше не секрет. Чинган Центр Автопортрет.
3: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «АЗ-Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99, произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM 325-94.

0: полностью оплаченным проживанием и отправиться в незабываемое путешествие по островам солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
1: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Ох, как сложно! Фраза, знакомая всем, кто хоть раз пытался спокойно прожить середину недели. Но ближе к вечеру особенно приятно понимать, что самое трудное уже позади. А дальше можно просто слушать лучшую музыку на ретро-ФМ и не усложнять. Очень здоровая стратегия, скажу я вам, друзья. 20:41 уже в северной столице. Патрисия Касс, Джеймс Браун и Ванесса Парадис. Далее.
1: Песни, которые стали частью нашей жизни. Звезды, встреча с которыми всегда дарит радость.
2: Только с 11 по 15 мая на Ретро-ФМ. Игра
1: «Билет за куплет».
2: Ваша возможность попасть на большой майский концерт. Наталья Гулькина, Кай Метов, Таня Буланова, Вадим Казаченко и другие звезды на одной сцене.
1: «Билет за куплет».
2: Не упустите свой шанс. Только на Ретро-ФМ.
3: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 20 минут теряют на Шлиссельбургском проспекте от Прибрежной улицы до проспекта Советского. 10 минут отнимет внутренняя сторона КАТ от Обуховской обороны до Софийской. Не торопится Народная улица от проспекта Большевиков до Дальневосточного. Скорость потока 8 км в час, время проезда 10 минут. И еще медленнее едут по Октябрьской и Малоохтинской набережным до Таллинской улицы.
3: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Мадемуазель поет блюз, но уже через несколько минут тоже, как и все слушатели Ретро FM, будет просто танцевать и получать удовольствие от трехчасового супермикса. Впереди вечеринка Ретро FM радиоверсия, так что желаю вам отличного отдыха, друзья. И на этом я, Вадим Крылов, прощаюсь с вами. До скорого, 20:55 в северной столице.
1: Погода на Ретро FM.
0: На улицах города сейчас плюс 9, завтра ожидаем облачную погоду, но с некоторыми прояснениями, что радует, ни дождей, ни сильного порывистого ветра нам не обещают, но и теплее существенно не станет. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов со знаком плюс. В эти минуты в Петербурге, напомню, плюс 9 градусов.

выразить словами. Так что танцуйте, друзья, на здоровье под любимую музыку, к чему нас призывает и группа Bee Gees на вечеринке Retro FM. 21.17 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.

Не только нам, мужчинам, петь дифирамбы милым дамам, восхвалять их и превозносить. Вот и от девчонок ответочка прилетела. Приятно. Может, не такая романтичная, зато веселая. Как раз то, что нужно для нашей вечеринки Retro FM. Без 19.9 столицы. Это дуэт Me and My. Далее потанцуем под Сергея Минаева и Аббу. Буквально через несколько минут.

0: большой привет всем, у кого в школе по географии была пятерка. И кто знает, какой стране принадлежит замечательный остров Занзибар, воспетой группой «Арабески». Чушка, больше солнца и тепла стало в нашем эфире благодаря этой песне. Согласитесь, друзья, вот такая она, сила музыки. 21.55 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро FM».
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачно, но при этом сухо. Ветер слегка подует с юго-востока и северо-востока. Воздух освежится до плюс 3, плюс 5. Завтра днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Воздух прогреется до плюс 11, плюс 13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: now.
1: Но кто из нас не сталкивался с этим, когда услышал какую-то мелодию и все, не можешь выбросить ее из головы, потому что она уже живет в тебе. Вот и героине этой музыкальной истории нужен этот ритм, как земле нужен дождь, и только эта пульсирующая мелодия сможет утолить ее жажду. Диспина Ванди на вечеринке Red FM 22:15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Продолжим танцевать через пару минут под Иванушек Интернешнл и Эль Пасадора. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Не будем преуменьшать значение ерунды. Как сказал кто-то из современников, если я творю ерунду, значит, мне это жизненно необходимо. К тому же не забываем, что занятие этой самой ерундой на рабочем месте развивает слух, реакцию, боковое зрение и внимательность в целом. 22.41 в столице, вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Богдан и Титамира на нашем танцполе уже скоро сменят Шура и Майкл Джексон.

0: Если вдруг душа заболела, необходимо срочно вспомнить о том, что счастье – лучшее обезболивающее. Удачи герою этой песни в его поисках и сбычи мечт. Beach Boys на вечеринке Retro FM 22:55. Время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения. Продолжим буквально через несколько минут.
1: Погода на Retro FM.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачно, но при этом сухо. Ветер слегка подует с юго-востока и северо-востока. Воздух освежится до плюс 3, плюс 5. Завтра днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Воздух прогреется до плюс 11, плюс 13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

Никуда от этого не деться. Ночь пусть будет. У кого-то она уже есть, причем довольно глубокая, а у жителей московского часового пояса она по факту только наступает. Вечер пока держится, и у нас минут 45 еще на танцы остается.

0: Юра Шатунов на вечеринке Рэп ФМ 23.17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного танцевального настроения. Продолжим танцевать под Рики Повери, Татьяну Буланову и Балтимору буквально через несколько минут. Не расходимся, друзья.
1: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с

Не забывайте, друзья, очень часто медицина не лечит, а лишь продлевает возможность вести неправильный образ жизни. Не знаю, насколько квалифицированным специалистом является этот самый доктор Джонс, ставший героем песни датской группы «Аква». Надеюсь, героине этой музыкальной истории он все-таки поможет. 23:40, время московская, вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Впереди зажигательные песни с «Кавказской пленницы» и не менее зажигательные «Бонни М». Не расслабляемся!

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатная путевка.
2: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Короче, Склифосовский.

0: это SFBase. Волеву, не волеву, не волеву, а данце так данце. Аж 3 часа на одном дыхании. Вот такой получилась сегодня у нас вечеринка Retro FM. Не хочется даже заканчивать, но есть такое слово. Надо. 23.55, время московское, четверг вместе с вами встретит на Retro FM Дмитрий Майоров, ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Всем пока.
1: Погода на Retro FM.
2: Этой ночью в Петербурге будет облачно, но при этом сухо. Ветер слегка подует с юго-востока и северо-востока. Воздух освежится до +3, +5. Завтра днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Воздух прогреется до +11, +13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Все мы герои собственной истории. На выполнение некоторых трюков, или точнее говоря, некоторых задач, работных работ. Может, и хотелось переложить обязанности на кого-то другого. Но нет, что мы? Не самостоятельные, что ли? Не справимся. Вопрос, если что, риторический. В столице 16 минут первого. Это Ретро-ФМ, это Милен Фармер, Марон Файв и Рики Поврина. Ближайшее. Меня зовут Дмитрий Майоров. От меня всем большие приветы.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Поддержание терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсаузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

Благодаря творческому союзу Сандры, Хоберта Хемлера с компанией музыкальных единомышленников появилось немало успешных работ. Это одна из, которая входит в альбомы Into Secret Live Land 88 года Сандры, который в свою очередь считается одним из самых успешных в дискографии поп-дивы. В столице 0 часов 41 минута. Впереди на ретро-ФМ немало других обаятельных, привлекательных музыкальных лиц. Например, впереди Роксет.

0: родом из конца далеких 70-х. Это история Умберто Тоцци, которая принесла ему международную славу. На Глории мы зацикливаться не будем, на Ретро FM в ближайшем будущем. Заслушаем немало других любимых артистов.
1: Погода на Ретро FM.
2: Этой ночью в Петербурге облачно, но при этом сухо. Ветер слегка дует с юго-востока и северо-востока, воздух освежился до плюс 3, плюс 5. Днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный, воздух прогреется до плюс 11, плюс 13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Как не все bad boys, особенно bad boys blue, какие-то плохие парни, так и наоборот, не все вроде родные души, лучшие други-подруги, положительные персонажи. Ну, судите сами, просто тут на глаза попалась история, что жительница Саратова похитила у своей подруги кота, точнее, после их ссоры, не вернула его и потребовала за кота выкуп в размере 30 тысяч рублей. Выкуп она не получила, а вот официальные проблемы с законом. Очень даже да. Справедливость. Она такая. В столице час 16. Скоро на Ретро-ФМ отметится Том Джонс, Рефлекс и Майкл Джексон. Никого не пропустите.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Because, потому что у нас, может быть, не возникло желания поменять или променять полуношничное настроение на какие-то сонные сонности. Отсюда такие бодрые танцевальные ритмы, да, ритм. Этакая антисонная профилактика. Сейчас 42 минуты в столице. В ближайшем будущем как-то музыкально уже не дадут нам заскучать, соскучиться. Адриана Челентано и «Ласковый май».

0: Приятно послушать, приятно посмотреть. Исключительная Саманта Фокс на Ретро FM. Она в свое время была одной из самых фотографируемых дам в Великобритании 80-х, самых прослушиваемых. Что талант, талантище. Столица, час 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи. Никуда не разбегайтесь.
1: Погода на Ретро FM.
2: Этой ночью в Петербурге облачно, но при этом сухо. Ветер слегка дует с юго-востока и с северо-востока, воздух освежился до плюс 3, плюс 5. Днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный, воздух прогреется до плюс 11, плюс 13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хоть ночью, хоть днем, лучше воздержаться от чипсов. Не баловать себя лишний раз ими, согласно новостям, регулярное их употребление может негативно отразиться, сказаться на наших когнитивных состояниях. В общем, тормозить будем. А нам это что, не нужно? Что, не тормозим мы здесь, на Retro FM пытаемся? Движемся вперед из песней. Скоро услышим Bad Boys Blue, Константина Никольского и Джо Кокера. В столице 2 часа 18 минут.

Мечты, конечно, мечтами, но и про реальность, и то, про то, что было, мы не забываем. Прошлую субботу, например, с 13 до 14 по Москве, мы подробно вспоминали музыкальную карьеру и успехи, шаги музыкальные именно его, Юрия Антонова, в программе «Ю» на RetroFM. Ну, точнее говоря, Юрий Гурьянов вспоминал, рассказывал нам. А мы слушали в подкастах на retrofm.ru, уже появился этот выпуск, можете его послушать или переслушать еще раз. Ну, а самые ближайшие минуты мы проведем в компании «Синей птицы» и «Blue System» здесь, на RetroFM, столице, 2 часа 42 минуты.

0: Несмотря на популярную теорию, что эта песня команды Европа посвящена конкретной девушке по имени Кэрри, нет, это собирательный образ, а название было выбрано из-за удачного звучания. Мы же с вами, к слову, музыкально удачно приближаемся к очередной часовой границе 2.55 в столице. Кто из музыкальных героев нацелен к нам присниться далее, на ретро там пока рассказывать не буду.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге облачно, но при этом сухо. Ветер слегка дует с юго-востока и с северо-востока, воздух освежился до плюс 3, плюс 5. Днем тоже ожидаются облака, однако уже к вечеру они отступят и выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный, воздух прогреется до плюс 11, плюс 13, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.